Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся, кто куда.
1: Лето на любимой волне.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Эй!

0: вместе. В мире знаем.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Несчастье.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Включим радио, настройся с нами и будь на волне.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Лето на любимой волне.

0: Проведите уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: слушай, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.
4: Лопата!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Велогонщик Мигель Индурайн, 5 раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями. Если пульс обычного человека составляет 60-70 ударов в минуту, у Индурайна этот показатель равен 28. Объем его легких 8 литров, в то время как средний объем равен 6 литрам. Его система кровообращения прокачивает 7 литров кислорода за минуту, при норме 3-4 литра у обычного человека.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

0: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами
1: летний чиллаут.
0: Уикенд отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: 4 июля на летней площадке Roof Place. Большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Доброе утро, любимые слушатели. Вчера мы с вами отметили День России, наш прекрасный праздник, а сегодня еще один выходной, а завтра тоже выходной. Однако у всех свой сценарий. Кто-то сегодня на работу вышел, будет трудиться. Напишите нам обязательно на +7 92 72 42 102.8 в Telegram и в Макс. Ну и, конечно, благодарим мы тех, кто трудится, что вы на посту, пока другие отдыхают. У кого-то выходной, и он уже вышел на свою утреннюю прогулку в парк, слышит пение птиц, вдыхает свежесть летнего утра. У всех сегодня действительно какой-то свой сценарий этого дня. И самое главное и самое важное, чтобы все сложилось в соответствии с вашими планами и с вашими желаниями. Ну, а если поговорить о свежести летнего утра, то сейчас в Казани температура

Температура воздуха уже составляет плюс 21 градус. Сегодня днем плюс 22, плюс 27. Будет переменная облачность. Обещают кратковременные дожди. И днем местами может прогреметь гроза. Локально град. И напомню, что максимально сегодня воздух прогреется до 27 градусов. Всем доброго утра и прекрасного настроения.

Следующий трек для тех, кому необходим утренний импульс, кто сегодня очень много запланировал, и вот необходимо с утра верно стартовать. Вот пусть трек от Survivor, Eye of the Tiger, это саундтрек к известному фильму, вас как раз и побудит сегодня к успешной реализации всех ваших многочисленных планов. Доброго утра и всем отличного настроения!

0: Доброе утро. Как бы ни складывался этот длинный уикенд, самое главное, чтобы он вас наполнял. Наполнял чем-то хорошим. Поэтому, друзья, работайте сегодня с легкостью и с улыбкой. Отдыхайте, наслаждаясь каждой минуткой. Я вижу, что вот кто-то действительно едет на работу. Приветик пишет нам Альбиночка. Мы едем на работу. Работку работать. Всем хорошего эфира. То есть, ну, мне хорошего эфира. Еще кто, возможно, тоже трудится где-то на волне. Так, сообщение от Айгуль. Она тоже расскажет свою историю. Доброе утро, Бимчик-любимчик. Привет из Нурлата. Привет всей Казани, Арску, Калининграду. Едем всей семьей в Нижнекамские термы. Всем хороших выходных, мира, добра и здоровья. Привет любимому супругу Рамзису, доченьке принцессе Азалии, сыночку-наследнику Данису. Вы мое все. Айгуль из Нурлата.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Сегодня 13 июня, и давайте посмотрим, какие праздники можно отметить. День маленького путешествия. Действительно, нет ничего лучше маленького путешествия, особенно выходной день. Может быть, поездка к родным, на природу, просто для смены обстановки. Все замечательно. Всемирный день благополучия можно сегодня отметить. День хрена, день божьих коровок, день швейной машинки. Далее день рождения булавки отмечается, день мебельщика. Вот такой богатый на всяческие праздники этот замечательный день. Субботний день, да, если я ничего не путаю, потому что в этих длительных выходных может действительно немного заблудиться. Но с удовольствием.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Вот что хочу рассказать вам, друзья. В Казани 17 июня в связи с проведением саммита АСЕАН планируется временно закрыть движение по мосту через озеро Кабан на улице Назарбаева. Вот об этом сообщают, поэтому будем следить за событиями обязательно. На время перекрытия транспорт будет перенаправлен по улицам Салимжанова, Татарстан и Тукай. То есть все должно быть хорошо.

Доброе утро, друзья. Знаменательные события в истории. Давайте поговорим о них. В этот день, какая-то у нас такая тревожная достаточно подложка, давайте ее поменяем. Сегодня запатентована безопасная булавка. Да, вот как все это начиналось? Когда-то в 1825 году механик из Нью-Йорка, Уолтер Хант, запатентовал безопасную булавку. Вот понимаете, человеку нужно было долг заплатить. Денег не было. Вот. И он посидел немножечко, подумал и придумал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца была пружинка кольцевая, а с другой замочек для кончика иглы. И тут же он продал свое изобретение за $400, таким образом покрыв свои долги. Еще одно событие произошло 131 год назад во Франции. Тогда завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Вы спросите, что же за скорость была? Я вам сейчас все расскажу. Итак, было 46 участников, которые взяли старт в этих состязаниях. 29 использовали автомобили с бензиновыми двигателями, 15 с паровыми и 2 с электрическими. Так вот, победителем стал Эмиль Левассор. Он преодолел дистанцию на своей двухместной машине «Панар Левассор» за 48 часов 47 минут со средней скоростью 24,5 км в час. Вот такие были гонки на скорость в 1895 году. Ну и давайте приложим свои не только физические, но и душевные усилия для того, чтобы этот день, для многих выходной день, был прекрасным и чем-то только хорошим нам запомнился. Доброго утра!

может сделать утро выходного дня по-настоящему красивым? Вы знаете, букет полевых цветов. Вот сегодня ехала на работу, увидела девушку с огромным букетом таких цветов. Ничего такого вычурного, без упаковки, просто ромашки, колоски какие-то. Все такое очень живое, настоящее, трогательное. Улыбнулась и вот подумала, что действительно сейчас самое время ведь гулять и дарить цветы. Полевые, простые, но такие душевные друг другу.

0: Наслаждайся. Сбим радио. Возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

0: Доброе утро, в Казани 9 часов утра, и в новом часе вы узнаете невероятную новость, какой процент женщин из Казани считают мужчину с машиной привлекательнее. Неожиданно.
1: Проведи уикенд вместе с Пим-радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио 2 930 800.

0: Отдыхай с БИМ Радио.
1: Доброго утра и прекрасного настроения всем любимым слушателям. Мы продолжаем наш эфир. В Казани 9 часов и 10 минут. У микрофона Елена Медова. Так вот, сижу и изучаю некий опрос девушек из Казани. Итак, результаты этого опроса. 39% девушек считают мужчину с машиной привлекательнее. Да, кстати, я слышала как-то высказывание одной девушки. Она сказала, что когда у мужчины крутой автомобиль, он ей кажется красивее даже. Так, дальше. 39% считают мужчину с машиной привлекательнее. 31% вовсе не рассматривают кандидатов без авто. Ну, а оставшаяся часть девушек надеется. Надеется на то, что машина у партнера появится позже. Чаще всего жительницы предпочитают премиальные марки и внедорожники, в то время как 78% мужчин сказали, что для них наличие транспорта у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться, что мне кажется довольно-таки логичным. Ну вот расскажите, пожалуйста, милые дамы, для вас действительно вопрос наличия или отсутствия авто является очень важным в выстраивании отношений? Вот, может быть, у вас были какие-то ситуации, можно инкогнито даже поделиться. Плюс 7 92 72 42 102 8, пишите в Макс и в Телеграм. И вопрос к мужчине, может быть, у вас тоже были какие-то ситуации при том, что у вас не было авто, и девушка посчитала это невозможным, просто вот невозможным для того, чтобы продолжать дальше с вами отношения. Тоже обязательно поделитесь. Итак, получается, что для большинства женщин наличие авто у мужчины повышает его привлекательность и, ну, вовсе является обязательным условием. Получается, что для нас, для женщин, мужчина с авто, о чем это говорит? О том, что он финансово состоятелен, организован, да, что он взрослый, что у него есть ориентация на семью и так далее. Но все, мне кажется, очень индивидуально. Сейчас времена, мне кажется, другие. Есть и общественный транспорт и так далее и тому подобное. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, связанным с данным опросом. Плюс 7 92 42 102 8, пишите в Макс и в Телеграм. И вопрос к мужчине, может быть, у вас тоже были какие-то ситуации при том, что у вас не было авто, и девушка посчитала это невозможным, просто вот невозможным для того, чтобы продолжать дальше с вами отношения. Тоже обязательно поделитесь. Итак, получается, что для большинства женщин наличие авто у мужчины повышает его привлекательность и, ну, вовсе является обязательным условием. Получается, что для нас, для женщин, мужчина с авто, о чем это говорит? О том, что он финансово состоятелен, организован, да, что он взрослый, что у него есть ориентация на семью и так далее. Но все, мне кажется, очень индивидуально. Сейчас времена, мне кажется, другие. Есть и общественный транспорт и так далее и тому подобное. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, связанным с данным опросом. Плюс 7 92 72

0: подобное. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, связанным с данным опросом. Плюс 7-92-72-42-102-8. То есть скажете ли вы: «О боже, какой мужчина», если этот мужчина на крутом автомобиле?
1: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на биме. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона. Не по хуану сомбреро. Соусы пилявы.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Программа для именинников «Первый тост».
4: Программа «Первый тост» появляется в эфире Бим Радио для того, чтобы присоединиться ко всем добрым словам, уже сказанным в адрес любимых именинников. Друзья, желаем, чтобы жизнь вас любила, берегла и, конечно же, дарила все самое лучшее, самое прекрасное, яркие впечатления, чтобы направляла к вам только хороших людей, дарила моменты истинного счастья и внушала поводы для гордости. Всех благ, крепкого здоровья, счастья, чтобы вот такое же прекрасное светлое небо всегда было над вашей головой, в душе тоже солнышко, чтобы было каждый день. Исполнение всех ваших самых заветных желаний. Мы вас очень любим и счастливы сегодня поздравить вас с этим прекрасным праздником, с днем рождения. А теперь мы поздравим персонально подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте, тех, кто находится онлайн. Это Гуфи Казанский. С днем рождения, Гуфи! Поздравляем мы Галину Раевскую, Татьяну Ильичеву. С юбилеем вас, Танечка. Алина Фаридовна отмечает сегодня день рождения. Ирина Загуминова из Вятских Полян. Прекрасная девушка на аватарке. С днем рождения! Поздравляем мы Рафаэля Галимова. Москва, 52 года. Прекрасный возраст у вас, Рафаэль. С днем рождения! Поздравляем Айгуль Хазбиеву из Альметьевска. Ксюшу Алексеевну, Екатерину Зимину мы тоже поздравляем. Елену Шахиеву, Макса Егорова, Линара Мухаммедгалиева, Оленьку Загрудинову из Зеленодольска. Хотим поздравить Регину Гаеву из Зеленодольска, Алену Кондратьеву из Казани, Марата Хайрулина, Сабинское лесничество, Максима Александровича «Авиагаз», «Союз», Казань, Оленьку Козлову, Катю Латипову, Ирину Николаевну и всех-всех-всех любимых, прекрасных наших слушателей. С днем рождения вас, друзья!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продажа.
1: Ограничение 6+.
2: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Доброе утро! Света по шоссе. Сразу вспоминается поговорка, но не будем о ней. В Казани 9 часов и уже 30 минут. Всем доброго утра. Давайте мы с вами все-таки как-то закруглим тему опроса девушек Казани. Когда 39% девушек сказали, что они считают мужчину с машиной привлекательнее, 31% вовсе не рассматривают кандидата без авто, а остальные надеются, что машина у партнера появится позже. Чаще всего жительница Казани предпочитает премиальные марки и внедорожники. 73% мужчин сказали, что для них наличие транспорта у женщин никак не влияет на их готовность познакомиться. То есть, если, очень грубо говоря, мужчине без авто в Казани, судя вот по этому результату опроса, придется несколько сложнее на свидание. Ну, а для женщины, в общем, наличие отсутствия авто никак не влияет на ее фактор привлекательности. Вы нам пишете на эту тему. Вот как вы считаете, мужчина без машины в ваших глазах будет менее привлекательным? Какие у вас были жизненные ситуации? Можете поделиться. Плюс 7-92-72-42-102-8. Телеграммы «Макс» у нас работает. Вот нам написали, что женщины видят в автомобиле практическую выгоду и безопасность, потому что они хорошо понимают ценность личного автомобиля. Согласна, то есть получается, что для женщины наличие автомобиля у мужчины — это, знаете, синоним того, что он взрослый, что он самостоятельный, может быть, где-то даже состоятельный, уверенный в себе мужчина. Но времена несколько иные. Если мужчина по какой-то причине не хочет ездить за рулем, он может этого вполне не делать. Есть у нас и каршеринг, есть такси и так далее, и тому подобное. Вот пишет Гульнара: для меня важно наличие авто у мужчины, так как я за городом живу, на транспорте не добраться. А ехать, его отвозить, забирать — это не вариант. Пишет Татьяна: мужчина без машины — все зависит от самого мужчины, какой он есть. Спасибо за ваши комментарии. Всем доброго утра и прекрасного выходного дня.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твердо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом ее все же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причем повторных записей Селин Дион не проводили. И в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сегодня 13 июня в Казани и на всей территории Татарстана будет переменная облачность. Кратковременные дожди нам обещают. Местами гроза, локально град. Ветер сегодня будет дуть с северо-запада с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду. Местами кратковременное усиление до 15-17 метров в секунду. И вот самое главное, насколько будет тепло сегодня. Плюс 23, плюс 27 прогнозируют в столице республики. В Нур-Лате 22-25. В Ознакаево, в Бугульме и в Альметьевске будет от 22 до 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Спро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно»?
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
4: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня слива «Покупай выгодно» 169 рублей 90 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Доброе утро, это Crazy Town на Бимразе Butterfly, бабочка. Продолжаем наш утренний эфир. Желаю всем прекрасного настроения. Вот Автостат сообщает нам, какие же машины выбирают богатые россияне. Давайте почитаем, потом подумаем, что нам с этой новостью делать. Так, самые продаваемые люксовые автомобили в России – это внедорожники. Наиболее обеспеченные россияне предпочитают большие комфортные машины, на которых можно передвигаться с личным водителем, а не какие-то спорткары. Вот об этом сообщает нам агентство «Автостат». Модели SUV занимают сейчас около 2/3 сегмента люкс. Вот, в России это очень заметно, потому что у нас любят большие комфортные машины, которые подходят для передвижения по городским дорогам и за городом. По данным агентства, в мае в России был реализован 71 новый автомобиль класса люкс. Между прочим, это на 6% больше, чем год назад, но на 12% меньше, чем в апреле. Самыми продаваемыми моделями за месяц оказались Rolls-Royce Cullinan, 17 машин, Lamborghini Urus, 13, Bentley Continental GT10, Bentley Bentayga, около 6 автомобилей продали. Вот такие, друзья, новости. Вот теперь мы знаем, какие машины выбирают богатые россияне. Ну а теперь давайте бросим взгляд на ситуацию на дорогах нашего города. Они почти свободны, крупных пробок нет, это очень приятно. Можно достаточно свободно двигаться по маршруту, но вот некоторые затруднения встретят вас на улице Пушкина и улице Татарстан. От Чапова до Голиаскара-Камала время проезда составит 8 минут. Далее улица Чуйкова от Гаврилова до Мусина 7, Чернышевского от Нариманова до Кремлевской. Здесь время проезда будет 6 минут. Столько же потребуется, чтобы проехать по улице Декабристов от Чистопольской до улицы Восстания. Мосты и дамбы города абсолютно свободны. И удачи вам за рулем ваших прекрасных автомобилей.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
0: ТТС.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Радио первое в Казани.
1: Клан Кабан на Бим Радио.
2: Доброе утро, друзья. Давайте мы построим наши грандиозные планы. Сходим куда-нибудь. Полезно, приятно, замечательно проведем свое свободное время. Сегодня и завтра на Черном озере пройдет летний книжный фестиваль «Смены». Здесь будет очень много книг, само собой разумеется. Более 90 мероприятий, в их числе лекции, презентации, дискуссии, творческие встречи, детско-семейный фестиваль «Смена дети», выставки и городские проекты. Основные площадки будут работать с 11 до 20.00. Вход свободный и 0+ возрастное ограничение. Сегодня 13 июня в 18 часов в кофейне «Встреча», улица Лобачевского, дом 16/34, пройдет поэтический вечер «Начало». Это площадка для авторов, которые только начинают делиться своими стихами. Участвовать могут поэты с опытом выступления даже менее года, новые участники проекта. Вот такая вот информация.

ждет поэтический вечер «Начало». Это площадка для авторов, которые только начинают делиться своими стихами. Участвовать могут поэты с опытом выступления даже менее года, новые участники проекта. Вот такая вот информация интересная. 16+. Далее кинопоказы «Под открытым небом в Кремле». Можно все лето ходить и смотреть замечательные фильмы. Начало сеансов в 20 часов 30 минут. Да, все именно так. Так, смотрим дальше. Это новость уже про завтрашний день, но возьмем на заметку обязательно. 14 июня в детском парке Елмай состоится семейный кинопоказ «Под открытым небом». Казанцам покажут фильм «Алиса в стране чудес» 2010 года Тима Бертона. Когда Алиса Кингсли против своей воли, да, она была помолвлена, мы помним, с очень несимпатичным сыном лорда. Затем она замечает белого кролика и следует за ним в кроличью нору и попадает в фантастический мир страны чудес, который она давно считала выдумкой. Вход свободный, начало в 19:00. Так что обязательно посмотрите «Под открытым небом» замечательное, доброе кино.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Среди жителей некоторых перуанских городов и деревень популярна традиция под названием «таканакуй». В Рождество 25 декабря празднующие надевают торжественные наряды и собираются большими группами для кулачных боев. С их помощью предполагается решить все накопившиеся за год конфликты. А участники могут вызвать на бой и своих родных, и соседей. После этого все участники обычно напиваются, чтобы приглушить боль и завершить празднество.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Рассрочка застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
0: Наслаждайся. СБИМ-радио.

0: you gonna get some.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: Доброго прекрасного утра, 10:29. Скажите, пожалуйста, любите ли вы окрошку? Готовили в этом году? Пишите нам, +7 92 72 42 102.8, Телеграм и Макс, пишите. Вообще, окрошка – одно из самых капризных летних блюд с точки зрения хранения. Специалисты рассказывают нам, как правильно хранить окрошку. Итак, самый безопасный вариант – хранить нарезанные ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать порционно перед подачей. В таком виде ваша заготовка может храниться примерно до суток, иногда чуть дольше, при стабильной температуре от +2 до +4 градусов. А вот уже заправленную окрошку нужно хранить меньше, это около 2-3 часов, естественно, при хранении в холодильнике. Поэтому будем соблюдать необходимые правила хранения такого прекрасного и приятного блюда, как окрошка. Приятного всем аппетита!
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Поговорим о погоде. Сегодня переменная облачность не только в Казани, но и на всей территории республики. Обещают кратковременные дожди. Местами грозу, локально град. Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду. А днем местами кратковременное усиление возможно до 15-17 метров в секунду. Будет тепло до 27 градусов. Со знаком плюс будут подниматься столбики термометров. Так, давайте заглянем в день завтрашний, выходной, что очень приятно. Переменная облачность, также обещают кратковременные дожди. Днем местами возможна гроза, и воздух прогреется до 22-27 градусов.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: На Бим Радио.
1: Доброе утро, любимые слушатели. Давайте еще раз мы прогуляемся, пройдемся по афише сегодняшнего дня, посмотрим, какие есть любопытные события, мероприятия. Само собой, разумеется, это мероприятие для бесплатного посещения. Сегодня и завтра на Черном озере пройдет летний книжный фестиваль «Смены». Это будет центр притяжения для всех любителей чтения, для культурной, интеллектуальной жизни. Гостей фестиваля ждет встреча с книжной ярмаркой, ждут лекции, дискуссии. Пройдут они, кстати, сразу в трех лекториях. Будет детско-семейный фестиваль «От смена дети» и многое-многое другое. Поэтому спешите посетить книжный летний фестиваль. Сегодня и завтра, работает он с 11 до 20 часов. Также приглашают на кинопоказы в Кремль под открытым небом. Обязательно посмотрите. Завтра можно сходить в парк Елмай на семейный кинопоказ под открытым небом. Покажут «Алису в стране чудес», Тима Бертона, «Замечательная история» 2010 года. 12+. Всем хорошего отдыха.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка, будет как в картинке.
3: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. Сегодня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.

0: 10:57. Доброго утра, прекрасного дня, замечательного продолжения выходных. А вот россиянам назвали очень простые действенные привычки для здоровой кожи летом. Безусловно, нужно защищать нашу кожу от ультрафиолета. Это все для борьбы с фотостарением. Солнечные лучи типа А проникают в глубокие слои дермы и постепенно разрушают коллаген, отвечающий за упругость. Поэтому хотите быть красивыми? Вот каждое утро нужно наносить средства с SPF 30-50, даже в пасмурную погоду, и обновлять еще каждые 2 часа вот этот слой при нахождении на улице. На упаковке стоит искать пометку «Широкий спектр», то есть защищающий от лучей УВА и УВБ. Ну и, безусловно, красота начинается изнутри. Кожа обезвоживается не только снаружи. Важно пополнять жидкость. Следует пить достаточно чистой воды ежедневно, добавлять в рацион томаты, листовую зелень и сезонные ягоды, которые богаты антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы. А вот эти самые радикалы образуются под воздействием солнца и стресса и ускоряют увядание тканей. Поэтому будем молодыми, будем красивыми.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден». Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.
4: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Полетели дальше, друзья, и вот какая новость у нас очень приятная прямо по курсу. С 15 июня в Казани запустят постоплату на муниципальных парковках. Меня вот эта новость искренне порадовала, потому что бывало такое, что прилетало. Да, это очень неприятно, поэтому вот забыл, не успел, а есть теперь возможность оплатить стоянку из-за следующих причин, из-за проблем с мобильной связью или интернетом. То есть такое тоже вполне может быть. И будет постоплата муниципальных парковок. Пригодится она тем, кто обнаружил такую вот проблему. Воспользоваться функцией можно до 23 часов 59 минут текущих суток. Ответственность за корректность данных несет сам водитель. Новый механизм при этом не отменяет привычную оплату в течение 15 минут с начала стоянки. Это дополнительная возможность для водителей, которые столкнулись с техническими сбоями.

0: Любимое радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дыр,

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Церемония эстафеты Олимпийского огня была придумана для Олимпиады 1936 в Берлине. Группа австралийцев, не согласных с укоренением этой традиции, устроила розыгрыш в 1956 году, когда путь факела к Мельбурну пролегал через Сидней. Вымоченную в керосине тряпку приделали к обычной ножке стула, подожгли и отдали это Барри Ларкину. Тот, принимаемый полицией за атлета Гарри Диллона, пробежал через весь город к таун-холлу и вручил факел мэру. Не заметив подвоха, мэр с ножкой в руке произнес речь, в то время как шутник незаметно исчез.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио.
1: Саундтрек на Бим Радио.
2: Друзья, если вы готовы сыграть, то приготовьте, пожалуйста, ваши мобильные телефоны. Мессенджер Макс, наш номер в студии, +7 92 72 42 102.8. Послушаем великолепный саундтрек из мультфильма. Угадаем, что это за мультик. Станем 8-м по счету и заберем приз. Вот такая вот стоит перед нами задача. Напоминаю. Ответы мы присылаем, вы присылаете только в Макс, я смотрю только в Максе. Номер +7 92 72 42 102.8. Восьмой слушатель с правильным ответом получает подарок от любимого радио. А вот и саундтрек. Слушаем.
1: Саундтрек на Бим Радио.
3: Был пиратом жадный Билли, правда, Билли не любили.
4: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
3: Да, и не мог умерить Билли аппетиты крокодилии.
5: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: плохо. Раз, два, три, четыре, пять. Жадность это плохо.
1: Жадность это плохо.
2: Жадность это плохо.
0: Женщин били, сторонился, не встречался, не женился.
1: Ни за жадности ни разу не влюблялся, не страдал.
3: За конфеты и за астры не желал платить пиастры.
1: Заработал язву, астму, а затем концы отдал.
0: Раз, два, три, четыре, пять, жадный век от века. Раз, два, три, четыре, пять, родственный калека. Раз, два, три, четыре, пять, если жадным будешь. Раз, два, три, четыре, пять. Сам себя погубишь.
1: Сам себя погубишь.
2: Сам себя погубишь.
1: Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
4: Он лежит на дне зила. В жизни мало что успел.
0: Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустьера.
1: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Знаете, наверное.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность это скверно.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Скажем без подвоха.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность это плохо.
0: Жадность это плохо.
2: Жадность, я бы сказал, очень плохо.
1: Да-да-да-да.
5: Саундтрек на Бим-радио.
6: Да, казалось бы, такая трагическая история про Билла, вот, но все время, слушая эту песню, я улыбалась. Особенно второй куплет понравился. Женщин Билли сторонился, не встречался, не женился, и за жадности ни разу не влюблялся, не страдал. За конфеты и за астры не хотел платить пиастры. Вот и заработал язву, астму, а потом концы отдал. Вот такая вот история случилась с жадным Билли. Друзья, конечно же, это «Остров сокровищ». Это замечательный советский двухсерийный мультфильм 1988 года, 12+, который, я надеюсь, вы смотрели хоть раз, а может быть и много-много-много раз. Но это даже не помеха для того, чтобы еще посмотреть в сотый раз этот замечательный мультик в кругу семьи. Так, я нашего победителя уже отметила с сердечком. Вот, и сейчас я пытаюсь его найти. Посмотрите, пожалуйста. Я знаю точно, что это молодой человек. Вот, и в ответ на его сообщение «Остров сокровищ» поставила сердечко. Ну, сейчас я сейчас вас найду. Я вас сейчас найду, так что прятаться даже не стоит, потому что подарок, отличный подарок от любимого радио ждет именно вас. Большое спасибо всем участникам.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
7: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: И вновь обращаем внимание мы на погоду в Казани и в Республике Татарстан. Сегодня это переменная облачность, и действительно можно видеть то ясное небо, то вот сейчас облака набежали. Обещают местами кратковременные дожди. Днем местами гроза, локально может даже выпасть град. И воздух прогреется до плюс 23-27 градусов со знаком плюс. Вот такую же погоду нам обещают и завтра. Плюс 22, плюс 27 градусов. При этом днем местами может прогреметь гроза.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
5: 4 июля на летней площадке Roof Place большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Да, именно танцами можно отметить сегодняшний праздник. Называется он День куролесов. Не знала, что есть такие куролесы, знала глагол куролесить. Но вот, пожалуйста, есть приятное открытие и какой-то новый праздник в нашей жизни. Сегодня мы поздравляем всех профессионалов мебельного дела. Сегодня День мебельщика. Вот наши искренние поздравления. И чтобы ваш продукт всегда исключительно радовал и восхищал клиентов. Всех благ вам и успехов в профессии. Далее отмечается День маленького путешествия. Да, вот такого маленького путешествия. Не обязательно путешествовать по странам и континентам, чтобы чувствовать себя как-то исключительно. Можно совершить даже небольшую прогулку. Благо, погода сегодня в субботу располагает. Всем хорошего дня, отличного настроения.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

0: В эфире Пиврадио гимн. Знаете, я его очень люблю. Слова потрясающие, музыка тоже. И, между прочим, написан он нашим слушателям. И вот когда слышу, внутренне всегда его благодарю за такое замечательное произведение, за признание в любви к БИМ-радио. Ну что, далее трогать ваше сердечко будет очаровательная Кариночка ТТ. Она уже в студии, готовит интересные темы для обсуждения, поэтому обязательно их поддерживайте. И поддерживайте прекрасное настроение, потому что сегодня суббота. Независимо от того, работаете или отдыхаете, пусть у вас все складывается прекрасно. С вами была Елена Медова. До встречи. Пока.
1: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня майонез «Ряба Провансаль» 89 рублей 99 копеек за 410 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Ограничение
1: 6+. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

мои слушатели, любимые радиостанции, на связи Карин ТТ. В ближайшие 3 часа собираюсь с вами классно и приятно проводить этот день. Я надеюсь, что и вы тоже. Смотрите, песню я такую интересную взяла. Исполняет песню группа «Ленинград». Песня называется «Экспонат». Вы все знаете, достаточно популярная песня была в свое время. Захватывала, владела, получается, всеми чартами практически нашими отечественными. И есть там, знаете, такие слова, которые вот... Вот непонятно, можно ли их произносить вообще вслух или нет. Все-таки там была песня цензурная, а была нецензурная версия этой песни. И когда вот я прима и звезда, и я прима без определенного вот органа полового, такое тоже было. И на лабутенах, естественно, там в конце добавлялся слог такой, который... сокращал посылание человека куда-либо, да, если вы понимаете, о чем я. Так вот, предлагаю в этом часе обсудить тему, как раз вот прям она очень актуальна на данную минуту. Тема мата, тема нашего любимого многими русского мата. Как вы считаете, можно ли выражаться матом или нельзя? Хорошо это или плохо? Как вы вообще в целом относитесь к мату? Напишите, пожалуйста, мне в мессенджеры. Будем обсуждать. 92-72-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать. Все, давайте обсудим все, что касается мата, штрафы за мат, которые вот как раз-таки вводили в течение этого года, что за мат в общественных местах будут штрафовать людей. И, конечно, наверное, с этой позиции можно подумать, что власть, естественно, против мата. Ну, у нас такой большой, красивый, могучий русский язык, что тут как говорится, разберешься и без него. Есть много других красивых слов, но тем не менее... Тем не менее, есть прорабы на стройке, да? Куда уж там без прорабов на стройке, там у них свой какой-то язык определенный, который они создали, и как бы им комфортно общаться со своими подчиненными. В общем, пишите. Сегодня обсуждаем мат. Обсуждаем мат, нормально ли, ненормально. Когда можно выражаться матом, а когда нельзя. Например, если какой-то крах происходит, можно ли? Обсудим все, что касается мата, штрафы за мат, которые вот как раз-таки... вводили в течение этого года, что за мат

0: язык определенный, который они создали, и как бы им комфортно общаться со своими подчиненными. В общем, пишите. Сегодня обсуждаем мат. Обсуждаем мат, нормально ли, ненормально. Когда можно выражаться матом, а когда нельзя. Например, если какой-то крах происходит, можно ли тихонечко ругнуться матом? Или все-таки нет? Или все-таки мат — это плохо, и мы должны красиво разговаривать? Все, пишите прямо сейчас. Я убежала ставить для вас классную музыку. Будем отдыхать. Карина ТТ в эфире любимого.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
3: Сури-мури, я к тебе! Не хухры-мухры! Соу, сапилявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.

0: Карин ТТ в эфире «Любимого». Обсуждаем сегодня мат. Как вы к нему относитесь? Вообще, материться хорошо это или плохо? Помогает ли вам мат в жизни, если вы его используете? Или наоборот, он вас отталкивает, если вы слышите, что человек начинает материться? Пишите в наши мессенджеры 92-72-42-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать обязательно. Вот есть сообщение от Михаила. Карин ТТ, привет. Мат, конечно, не есть хорошо, но иногда бывает без него никуда. Примерно проезжаешь по грунтовой дороге, впереди едет машина, а ты за ним. И резко он остановится в луже большой и продолжает ехать. А у тебя машина ниже, и застрял ты в этой луже. Спрашивается, зачем остановился, ну и мат неизбежен. Как вариант, Михаил, можно сказать, ну это фиаско. Произошел некий конфуз, придется из него как-то выбираться сейчас. Но, с другой стороны, если вы находитесь в машине один и нет рядом с вами детей, кто вас осудит, Михаил? Ну, кто вас осудит? Никто же вас даже и не услышит, только сами вы себя и ваш внутренний голос. Для участников бимболталки, ребята, давайте тоже присоединять темы, актуальные для вас, для нас, для всех, как раз сегодня напоминала про правила бимболталки. И в правилах бимболталки четко указано, что никакого мата, мы все общаемся открыто, уважительно и без использования таких красноречивых словечек. А все почему? Потому что если есть большое количество человек, нужно определенно создавать правила, чтобы было комфортно и хорошо всем. Вот участники бимболталки, как вы относитесь к мату? Хорошо это или плохо? Можно ли материться или нельзя? И где можно материться, если можно? Тоже, пожалуйста, напишите. Прямо можете в чатике писать. А остальным всем вступать в чат бимболталка. Закрытый наш чатик. Можно общаться 24/7 на различные темы. Там они, ребята, и конкурсы какие-то придумывают, и подарки придумывают, и встречи организовывают, и рыбалку обсудят, и детей обсудят, и картинки смешные скинут. В общем, все здорово, все для классного общения. Переходите в наши социальные сети, вводите в поиски «Болталка», и вы найдете закрытую ссылочку на, соответственно, закрытый чатик. Так, есть еще у нас сообщение. Я очень понимаю вас. Иногда самой хочется выразиться матом, а нельзя. Профессия предполагает сдержанность. Если вам не вредит, то материтесь от души. Вот так вот написала нам Александра. Ну, если, я думаю, что если вас никто не видит и никто не слышит, то можно тихонечко где-то там побубнить нашего дополнительного, как говорится, языка. А так, наверное, в обычной жизни все-таки не очень хорошо использовать. Но это вы уже мне сами расскажете. И чуть позже пишите свои сообщения 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Как вы относитесь к мату? Мат, хорошо это или плохо? Материтесь ли вы сами? И как вы относитесь к тому, что при вас матерятся другие люди? Будем обсуждать.
1: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
7: Мне все удобно.
6: Вы хотели сказать «удобно».
7: Нет.
8: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
9: Застройщик УОС СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
11: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Карин ТТ в эфире любимого. Когда твоя девушка больна, действительно, все не так, все не то. Но главное, чтобы вы на девушку-то матом не шли. Она же не специально заболела, не для того, чтобы там с вами время не проводить. Но это я так, возвращаясь к теме эфира. Напомню, тема эфира сегодня звучит так: как вы относитесь к мату? Мат – это хорошо или плохо? Материтесь ли вы сами? И как относитесь к тому, что люди рядом с вами матерятся? Многие люди говорят, что мат – это вообще ужасно, все-все-все. Не дай бог, никогда очень режет уши, а другие, наоборот, говорят, что на работе по-другому и не получается. Говорят, что люди не понимают по-другому, поэтому вот используем мат. И сегодня мы будем с этим разбираться, каких же людей больше и что в итоге мы с матом-то будем делать. Боже мой. 927-242-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем общаться. Пишет нам тут Аделина: не люблю разговаривать с матом, а если сильно злюсь и обстоятельства позволяют, тогда и я могу себе позволить. Ну, вот так вот, представляете, это надо, то есть, человека довести, чтобы он начал излагать такими словами. Наоборот, пишет вот Елена: я положительно отношусь, часто использую неформальной обстановки неприемлемым, считаю использовать мат на работе и в деловой среде. Такое мнение есть. Кстати, примечательно, пишут в основном девушки. Хотя вот тут Глеб написал, но я сначала к сообщениям девчонок своих перейду, так как раньше заметила. Лен пишет: добрый день, я против мата. Сама не ругаюсь, не люблю, когда при мне матерятся. Но... мы знаем все, что после этого следует, да? Без него нельзя, вдруг чего на ногу упадет или еще какая неприятность. Ну точно, ну вот бывает, да, вот у всех ставишь чайник горячий мимо плиты, и вот несколько капель нечаянно покидают сосуд чайника и оказывается у вас на ноге. И тогда уж там не разберешься вообще, какие слова исходят, да, из нас. Всегда по-разному. Пишет Юля нам: добрый день, мат – это почти второй русский, без него не обходится. И такое мнение есть. Мат – универсальный язык, пишет нам человек, который любит Россию, как минимум. Ну, и это мужчина, по всей видимости. Сергей нам пишет. Прекрасно. Мат – универсальный язык. Он везде востребован. Иногда многие люди просто по-другому не понимают. Ну вот, да, как раз-таки слышала я разговор про рабов на стройке. Как-то вот был у меня знакомый прораб. Ну, как был, он и сейчас есть. И я говорю: а почему ты вот на них постоянно матом орешь? Вот, ну, ни одного нормального слова. Я честно говорю, там буквально через слово мат, там трехэтажный, пятиэтажный идет. Я говорю: ну ты чего-то, боже мой. А он говорит: а по-другому они не понимают. Вот прям не понимают по-другому. Но я так понимаю, что мат, он такой для красивого словца и для того, чтобы понимали, что ситуация действительно хуже некуда и нужно собраться прямо сейчас. Единственное, я думаю, может быть, просто поменять интонацию и оставить те же слова, не матершинные, а обычные. Вот мне прям интересно, поменяется ли что-то там у работников стройки, у строителей, если прораб начнет нормально выражаться, но просто вот будет делать это очень-очень громко. Пишет нам Гульнара: добрый день, зато я знаю три языка. Татарский, русский и матский. Иногда без мата невозможно объяснить рабочим, подчиненным и внукам. Гульнара, вы с внуками матом разговариваете? Я боюсь, что-то... Или как? Нет, другое дело, если внуку 23, он никак себе работу не может найти. Там я вас, знаете, даже не осуждаю. Я даже немножечко вас понимаю. Ну ладно, это все шутки. На самом деле, каждый сам выбирает, как ему общаться. Только не в общественных местах, естественно. Повторяю, что в общественных местах теперь есть штраф за мат, так как является это мелким хулиганством. Пишет нам Глеб: в нашей стране без него никак. Только так понимают. Эх, как же, какое же у нас тяжелое понимание жизни, что нам всем приходится иногда выражаться матом, да? Очень грустно и понимаемо, но как же так?
92724212 наш мессенджер, мессенджер Макс, Телеграм. Обсуждаем мат. Ваше отношение к мату, как вы относитесь к мату? Нормально ли, хорошо ли, плохо ли материться? И как вы относитесь к тому, что перед вами, рядом с вами человек стоит и громко матерится? Все, будем обсуждать. Убегаю, потому что Мэри Гу уже наступает мне на пяточки со своим треком «Сокровище».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Жил-был царь в одной стране.
3: Сад украсьте срочно мне, чтоб растения росли, зеленели и цвели.
2: Ванька в клевер побежал, для царя там все достал, все в саду он посадил, царь Ивана наградил.
4: Питомник декоративных растений «Клевер». Консультация по ландшафту бесплатно. «Клевер», Молодыжский тракт, 58, Залесная, 58.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 5».
6: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
7: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Ну что, врываюсь я под зерб With Khalifa, Dollar Sign, Location, песня называется. Я могу немножко ошибаться, потому что у меня все очень плохо или наоборот не очень хорошо с английским. Но Карин ТТ в эфире любимого. Думаю, завершать ли тему мат или нет. Ох, как много сообщений с матом накидали на самом деле. И, скорее всего, мы немножечко даже на следующий час ее оставим и обсудим. Зачитаю вот буквально одно-два сообщения и побежим мы с вами. Побежим. Ох ты! Ну, это надо песню дослушать. Ладно, скоро вернусь к вам.

так все, теперь я точно тут. Карина ТТ в эфире любимого. Подходит к концу первый час моего эфира. И у нас тут несколько сообщений по теме этого часа. Тема этого часа, напомню, мат. Как вы относитесь к мату? Хорошо, плохо? Выражаетесь ли вы матом сами? И как вы относитесь к тому, что перед вами, рядом с вами человек выражается матом? Пишите 92724-2128 наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать. Тут я испугалась во время трека. Думаю, какое-то длинное сообщение, убежала. И вот я вернулась, чтобы зачитать его. Прям большое-большое, огромное сообщение. Пишет нам Зульфия. Доброе утро, Карин ТТ. Бимчик-любимчик. Сегодня это очень наболевшая тема. Считаю, что очень правильно, что ввели закон о штрафе за мат. Наказывать надо всех подряд. Живем на берегу. Через нас ходят и дети, и взрослые. В основном матерятся подростки. И даже младшие классы. За детей надо штрафовать родителей, так как дети мат слышат дома, а самих детей отправлять на доп. Работ, хоть в школе пусть отрабатывают, хоть еще в каких местах, на тех же пляжах, пусть мусор убирают. Наказывать надо строже, публично. Один раз наказали, оштрафовали, значит, в следующий раз на учет в ПДН. И особенно строже надо быть со взрослыми. Идет мать с тремя детьми, а ее разговор даже трудно понять. Мат на мать и матом подгоняет. О какой культуре уважения и интеллигентности можно говорить, если дети этот мат с молоком матери получили? А если еще и замечания сделали, очень много о себе интересного узнаешь, и потом еще тот же мат в свою сторону от всех услышишь. Но я все равно всегда всем и везде делаю замечания. У меня в семье трое мужчин, но у нас в семье не принято матом разговаривать. А почему люди матерятся? Потому что не хватает слов в лексиконе. Сейчас ведь люди, дети, книжки не читают, все в телефонах сидят, речь не развивается. Зульфия из Васильева нам пишет. На самом деле, такой большой текст, и я во многом, Зульфия, с вами согласна, действительно, что хорошо, что ввели штраф, потому что, ну, не совсем приятно, когда ты идешь в общественном месте, заходишь в какую-то там, я не знаю, приятную кофейню, заходишь с ребенком, захожу с доченькой выбрать печеньки там себе к кофе, и тут мат на мать. Не особо красиво, не особо приятно, либо когда вообще много народу, какой-то условный день города, люди собираются, и тут мат-перемат идет. Не совсем хорошо. А дома, да, за закрытыми дверьми, чтобы там дети не слышали, ты тихонечко, аккуратно сам собой можешь там еще поругаться. Но, опять-таки, вот ни в общественном месте, ни на работе, ни в деловом общении использовать мат. Но это мое мнение, видите, у нас мат такая вещь, как дополнительный русский язык, поэтому все может быть, все может быть. Что касается мата, который слышат дома, вот, кстати, не согласна немножко здесь, если только маленьких деток брать. Вот, например, у меня родители дома вообще не матерились. Вот вообще у нас никогда не звучал мат в семье, у меня родители тоже интеллигенты такие, но, тем не менее, я нахватала добра. И нахватала я добра как раз-таки на улице, вот в этой социальной среде, где нет правил и нет воспитания родителей. Родители дома воспитывают, на улице воспитываешь себя сам. Поэтому бывали случаи, когда вот я в юности могла поматюкаться немножко, было весело. Тогда еще, конечно, не знала, наверное, как это сказать, значение этих слов. Это же совсем, сколько, 12 лет, не особо понимаешь значение. Это только вот сейчас, когда наступает настоящий, ага, уже начинаешь понимать, что, собственно, произошло. А до этого все, цветочки. Так, пишет нам Юлия. А еще некоторые люди по-другому не понимают, кроме мата. И такое есть. Матом ругаться некрасиво, пишет Евгений. Но красиво ругаться без мата тоже не получается, да? Когда ситуация какая-то конфуз. Вот здесь как раз-таки нам на помощь, наверное, приходят те самые словари русского языка, где очень много эпитетов, да, это было шедеврально, великолепно, неописуемо, божественно, да, очень много всего, если в хорошем плане. Если в плохом, да, произошел какой-то конфуз, вот эта дилемма, непонятно, что делать и так далее.
Всякое бывает. Вот Бабай пишет. Привет, Карин, я еще и по-татарски матом умею. Кстати, татарский мат я тоже там, по-моему, два слова знаю, слышала я. Но не употребляю, конечно же, татарский. Ну, ладно, бывает. Дома, как я уже говорю, за закрытыми дверьми, когда тебя никто не слышит, со стенкой примерно пятью словами можно перекинуться. Карин ТТ в эфире Любимого. Обсуждаем мат, нормально ли материться, как вы относитесь к мату, материтесь ли вы, используете ли, так скажем, замечания, делаете ли вы замечания людям, которые матерятся рядом с вами. Вообще, как вы к этому относитесь? Пишите 927-242-102.8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем обсуждать.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами
1: летний чиллаут.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

облизал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. Выходные в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: в Казани.
1: Карин ТТ в эфире Любимого. Продолжаем тему эфира. Добро пожаловать, во-первых, во второй час. Время 13 часов 11 минут. Сегодня 13 июня. Не пятница, да, не пятница. Сегодня суббота. Все, тогда все хорошо. Тогда все точно будет получаться. И погода будет классная, и шашлыки будут вкусные. И грядки быстро прополятся. В общем, день сегодня хороший. А мы обсуждаем с вами мат. Как вы относитесь к мату? Хорошо или плохо? Как вы считаете, можно ли выражаться без мата или вот без него вот совсем прям никак? И как вы относитесь к людям, которые матерятся рядом с вами, находясь? 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите свои мнения, свои сообщения, будем зачитывать, будем обсуждать. Пишет нам Сергей: «Привет, Бимка, без мата не построить ни один дом». Ну, смотря как посмотреть, как говорится, если там будут постоянно летать гвозди, балки, бетон будет не замешиваться, тогда возможно, скорее всего. Хотя вот, опять-таки, возвращаясь к теме прорабов и строителей, там у них какой-то особый язык, и лучше нам туда с вами не соваться, иначе уши заболят, это точно. Пишет нам Наталья: «Добрый день, Бимушка. Я не люблю мат, мне бьет по ушам, но иногда вырывается из уст, очень редко. А сын, чтобы при мне не матюкнуться, говорит: сумочка блестящая. Тоже осуждаю его, чтобы меньше слышала мат от него. Про мужа я промолчу, когда он за рулем, уж трубочкой сворачивается». Ну, мужу надо, наверное, магний, да, или что там выписывают, чтобы быть спокойнее. В любом случае, с этим ко всем тоже к специалисту, чтобы немножечко мат остался, но уж чтобы в трубочку не сворачивались. А то так получается, что вся семья тут с ушами в виде трубочки, а муж у вас довольный и счастливый. Нет, так не пойдет, Наталья, вы ему скажите. Скажите. Можете даже на матском сказать. Ладно, это я шутки уже шучу. Сумочка блестящая. Вы помните, был такой ролик еще популярный, когда мальчик ел мороженое, и там... как его зовут-то? Боже мой, как его зовут? Диктор, как я забыла, представляете? Те, кто озвучивают, как матчи проходят. Комментатор спортивный, боже мой, спасибо, что напомнили. Никто из вас, вот я спасибо, что сама вспомнила. И он кричал там: «Блестяще!» Что это? Мальчик ест мороженое. Такое видео тоже помним прекрасно. Вот сумочка блестящая, это как будто бы даже в тему. Так, есть еще сообщение, Артур нам пишет. Это вопрос применения. Иногда можно чуть-чуть и в меру выразить эмоцию. Так, конечно, должно быть уместно. И, конечно, всем желаю быть немного лучше самого себя настоящего. Хорошие слова Артур сказал. Точно-точно. Пишет нам Адель. Считаю мат нормальным явлением, которое можно использовать, если он уместен. Кстати, научно доказано, что мат облегчает боль. К слову, о чайнике или если мизинчиком ноги ударился. А по поводу стройки, так там это уже почти искусство. Такого трехэтажного с выдумкой и длинными связками я больше нигде и никогда не слышал. Ну, это точно. Я говорю, у них там какой-то особый язык, созданный из, как говорится, я его слепила из того, что было. Пишет нам Зульфия: «А еще на

0: Человека при разговоре матом у человека поднимается артериальное давление. Но на самом деле там скорее не из-за мата, а потому что он нервничает. У него начинает подниматься давление, и, соответственно, нервы и мат тут. То есть, когда человек психует очень сильно, он в ярости, он злится, у него поднимается давление, а когда человек еще в ярости находится, естественно, он использует матершинные слова. Такое тоже может быть. Точнее, скорее всего, так оно и есть. Пишет нам Володя. Здравствуйте, Карина. Открою секрет. Но наш русский мат помогает даже при ремонте автомобилей. Удивительно. Точно, точно. Прощайте, старый, хрясь кулаком по телевизору или хрясь кулаком по, я не знаю, по фаре. Она уже сама не сделается. Придется использовать матершинные слова. Ну, это я так уж, шутки ради, на самом деле. И мнения тут совершенно разные, и готова сейчас их зачитывать далее. Пишите, как вы относитесь к мату, материтесь ли вы или не материтесь, хорошо это или плохо. Хорошо ли, что создали вообще, сделали штраф за использование мата в общественных местах? Нормально ли материться в общественных местах или нет? 92-72-42-102-8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, будем обсуждать.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Пойду сделаю какао.
3: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
4: Что это такое?
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Ветер гонит пыль.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдоналдса или 200 метров по левую сторону от церкви «Красный дом с черными решетками». Самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Недавно правительство все же запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект «Декларация на сайте наш.дом.рф». Финансирование строительства АО «Банк Домрф». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
5: She

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
2: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
1: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: АвтоЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Общаться. Ох, как я тут громко сделала. Сама, главное, голос свой оставила таким, как он есть. А музыка-то громко играет, а вы меня не слышали, наверное, да? Ну, в общем, еще раз скажу. Карин ТТ в эфире «Любимого». Мы продолжаем с вами обсуждать нехорошие слова. Как вы относитесь к мату? Хорошо это или плохо? Нужен ли вообще мат нам, россиянам, или не нужен, или без него можно хорошо выражаться? Пишите прямо сейчас. 92-72-42-8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс. Мессенджер Телеграм. Будем общаться с вами. Очень интересно узнать ваше мнение. И в конце этого часа уже будем завершать, подведем итоги, сделаем какие-то выводы касательно мата. Что там с матом вообще происходит? Так, секрет мне рассказали про то, что с помощью мата можно ремонтировать автомобили. Кстати, с помощью мата можно ремонтировать не только автомобили, но и свою жизнь иногда, если вдруг к вам подходит человек, который вам не очень нравится. Хотя там тоже и без мата можно, в принципе, обойтись. Пишет нам Василий. Карина, привет. Матом ругаться очень плохо. Я вот только Тохе сказал, что надо отвыкать. Противно это все слышать. И вы тут эту тему завели. Тоха, привет, дорогой. Пишет нам Василий. Так, пишет нам Владимир. Привет, Карина и Бим. Думаю, мат – это волшебное слово, когда что-то не получится. Считаю, что использовать его можно в редких случаях, иначе перестанет помогать. О, какое классное мнение. Владимир, ну, мне нравится ваша позиция. Давайте мы как-то ее тоже озвучим еще раз. Очень интересное умозаключение, да? Мат – это волшебное слово, когда что-то не получится. И использовать его можно в редких случаях, иначе перестанет помогать. Ой, хорошо, хорошо, хорошо сказано, Владимир. Мне нравится. Пишет нам Ирина. Карина, привет. Было бы хорошо, чтобы все люди вот так разговаривали. Но не всегда получается. Иногда бывают такие ситуации, когда нужны новые матерные слова, потому что старые уже не описывают ситуацию. На самом деле, Ирина скинула нам видео, где строители между собой общаются. Удивительно. А кто же, интересно, отвечал за проверку оборудования? А я откуда знаю? Слов не подобрать. Коллеги, а что за повод для тревоги? Водяной насос внезапно перестал качать воду. А по какой такой причине произошло столь досадное событие? Мы все в состоянии искреннего изумления, Павел Владимирович. Вот так вот. Это я так, вы знаете, с середины видео начала, потом к началу перешла. В общем, но я зачитала. Спасибо людям, которые делают субтитры на видео, и я смогла это прочитать. В общем-то, там строители между собой общаются. Да, что за повод для тревоги, какое досадное недоразумение, кто же отвечает за это все, ну что же нам это все делать. Но на деле, как оказывается, да, это очень быстро все происходит за 5 минут. Да кто это трубу, пу-пу-пу-пу-пу-пу, и пошло. Вот этот вот выдуманный язык строителей, который непонятен никому, кроме их самих. Как бы мы может, мы их просто не будем трогать. Может, они как-то будут жить своей жизнью. Угу. И как-то вот все хорошо пусть будет. Азат пишет, отлично отношусь к мату. А он к вам не относится! Ладно, я пытаюсь шутить. Иногда, кстати, когда я какие-то вот такие фразы добиваю, я все время вспоминаю почему-то Альберта Хузиахметова. Не знаю почему, может, вы мне скажете. Почему, когда я ха-ха вот эти каламбурчики начинаю ловить, мне все время кажется, что это Альберт Хузиахметов в меня вселился, и я сейчас пытаюсь просто ему немножечко соответствовать. Так, ну, надо соответствовать просто своим коллегам иногда. И в хорошем смысле, без мата. Как вы относитесь к мату? Мат, хорошо это или плохо? Нормально ли вы относитесь, когда при вас матерятся? И материться в общественных местах, это адекватно или нет? Вот вы скажите мне, адекватно, это нормально, это вообще или нет? И, конечно, обсудим штраф за мат в общественных местах, как, который расценивается как мелкое хулиганство. 92-72-42-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Обсуждаем и готовимся к следующему часу уже потихонечку. Ну, у нас рубеж второго часа практически преодолен. А у нас впереди KDDK Paradise.

0: Дым радио.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Мы с вами сегодня обсуждали мат. Ваше отношение к мату, как вы к нему относитесь. Нормально ли материться, вообще ненормально материться. Что вы думаете по этому поводу? У вас есть еще буквально минутка написать свои сообщения по теме эфира, и дальше мы тему будем закрывать. 92-72-42-8 наши мессенджеры. Макс, Телеграм. Пишите, жду вашего мнения, будем общаться. Пишет нам Ирина. Карина, конечно, за каждое слово 5000 штрафа, и, может быть, задумаются. Сейчас штраф на данный момент от 500 до 1000 рублей за мат в общественных местах. Но, возможно, да, если увеличат эту сумму штрафа, то, возможно, нас ожидает безматершинные общественные места, так скажем. Ну, потому что действительно неприятно, когда в общественных местах начинают очень громко ругаться матом. Просто режет уши, если честно, режет слух. Так, пишет нам Русланчик. Привет, без мата никуда, еду за рулем. Столько придурков, ну, это не вырываю из контекста, да, сообщение слушателя, на дороге. Мат помогает успокоиться. Вот обматеривши кого-то, какого-то водителя, и так легко становится на душе. А вы, водители, будьте немного адекватнее, смотрите по сторонам. Сегодня троих чуть не снес с дороги, пишет нам Русланчик. Действительно, и такие водители бывают, что не смотрят по сторонам, подрезают. Вот эти водители BMW вообще просто какие-то... Это просто невероятно, какие они классные, когда они включают поворотник налево и перестраиваются в правую полосу. Обожаю! Но это я так, к слову, на самом деле, недавно просто вспоминала шутки про водителей BMW. Я не знаю, почему так произошло, да, вообще. Кстати, может быть, мы эту тему обсудим в следующем часе. Очень интересно, поиграла бы с вами в игру. Да, поиграю с вами в игру, пожалуй, в следующем часе. Пока не буду озвучивать, какую, но разыграем какие-нибудь интересные подарки. Пишет нам Ленар, матом не ругаются, матом разговаривают. Привет, Бим. Ленар, действительно, если матом уже начинают ругаться, значит, что-то не то. Значит, надо штрафовать. А? Ой, чувствуется вот во мне вот это политологическое образование. Сразу как-то хочется оштрафовать, наказать сразу хочется, статью какой-то вот это все. Но ладно. Ладно, допускаем мы мат, я как говорила, с закрытыми дверьми, сами с собой, вот около стены где-то, или может со стенкой немножечко поругаться можно, а так, ну, извините, как говорится, имейте совесть и ведите себя правильно. В общественных местах не зря вводят штрафы за такое. Вы представляете, если... уже докатились до того, что вводят штрафы на мат, значит, дело принимает какие-то глобальные масштабы. Вот эти ситуации действительно, и уже начинают страдать наши детишки, например, которые это все слушают. Дети в любом случае научатся мату. Как мы бы с вами их не берегли, мы все-таки живем в России, здесь мат – это часть нашей культуры. Несмотря на бескультурность свою, если мы говорим о целом, о культуре, как о идентичности какой-то, ну, мат входит так, я вам скажу, в российскую культуру, в нашу отечественную, поэтому дети все равно этому научатся, но главное, чтобы не от нас. Мы должны подавать хороший пример детям. Плохой пример пусть подают другие люди, а мы с вами будем подавать хороший пример. Ну, это я так, завершаю тему мата, пожалуй, как-то мы ее с вами затянули немножечко, аж на целых полтора часика, ну, может быть, на часок. Ой... Ладно, есть еще сообщение. Мат – забавная штучка, когда он вылетает из уст маленьких деток, когда их учат говорить «мама-папа», а не «возьми да ляпни». Ну, пилят. Ну, пила уж, понятно, да? «Возьми да и ляпни». Есть такое, кстати. Вот был у меня такой грешок. Бывало, я там могла где-то ругнуться. Я вот, вы знаете, да, я не идеальная, да. Вот представляете, радиоведущие, они, у них тоже бывает разочек в год палка стрельнет. Да, я сейчас не только про мужиков говорю, имейте в виду. Вот за рулем может быть такое. И вот девчонка-то у меня, ей уже сейчас 6. Ну, могла годиков 2 такое что-нибудь ляпнуть эдакое. Как-то вот стараюсь я при ней
0: так не выражаться.
1: Даже если очень сильно все мизинцы мира отбила я себе, у меня их два, правда. Если я сразу одновременно два мизинца отбила, все-таки стараемся не выражаться матом. Нужно объяснять детям, что к чему. Добрый день, хорошо отношусь, особенно когда работаешь с людьми, среди которых через одного идиоты и без мата просто не понимают, поймут те, кто работает в торговле. Вот так вот, друзья. Ребятки, любимки, пожалуйста, не материтесь при детях, не материтесь в общественных местах, на работе, в деловой переписке. А так, ну, если никто не слышит, позвольте себе немножечко расслабиться.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: Соцсети могут привлечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: первое в Казани.
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Завершаем мы тему... Ой, что-то у меня сегодня, вы представляете? Ну, потому что это все, мат. Это все потому что мат. Вот даже подумать о том, что вот матом выражаться, и как-то сразу в горле начинает першить, свербить. Очень тяжело об этом разговаривать. Ладно, на самом деле я шучу. Есть у нас последнее сообщение от Юрия. Привет, Би, мат – это нормальный русский язык. А тогда нормальный русский язык – это какой? Вот если мат – это нормальный русский язык, есть еще у нас обычный русский язык. И что из них нормальный русский язык, а что нет? Непонятно. Но понятно, какие штрафы бывают за мат, и их на самом деле ввели. Штраф за мат зависит от контекста и аудитории. В общественных местах размер взыскания составляет от 500 до 1000 рублей, как я уже говорила. Или, представляете, арест до 15 суток, если брань направлена на конкретного человека, расценивается как оскорбление. Со штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Ликуйте, ненавистники, не любители мата. Действительно, есть такой штраф. Так, это, получается, административное нарушение считается, да? Мат в общественном месте расценивается как мелкое хулиганство до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Оскорбление личности для граждан до 5000, от 3 до 5. Публичные призывы, маты в интернете, внимание, неуважение к обществу от 30 до 100 тысяч рублей. При повторных нарушениях сумма возрастает до 200-300 тысяч рублей. Вы представляете? Это как же мощно! Вы представляете, на самом деле мат-то у нас штрафуется еще как. То есть статья 5.61 кодекса, да, нашего штраф? Оскорбление, статья оскорбления, вот так вот. Ой... Ну да, получается, от 500 до 5000 рублей для граждан является оскорблением, если вы на улице кого-то будете оскорблять. Пожалуйста, так что вы там приберите все свои знания русского, нормального русского языка, как выражается Юрий, и все-таки соблюдайте правила. Какие-то правила придуманы не для того, чтобы, как я уже сегодня писала в чате «Болталка», правила придуманы не для того, чтобы ограничивать людей, а для того, чтобы люди могли между собой более свободно общаться. Поэтому, пожалуйста, учитесь выражать правильно, с закрытыми дверьми, дома, тет-а-тет, один на один, со стенкой. Можете выразиться как вашей душе угодно, а в общественных местах, пожалуйста, у нас очень много в русском языке красивых, приятных по-настоящему слов, которые всю ситуацию отразят. И никак иначе. Все, на этом тему с матами мы завершаем. Плавно начинаем двигаться к следующему часу. Следующую часть подготовил для вас игру. Будем разыгрывать кое-что интересное. Я пока не скажу, что, но приз будет хороший. Это точно. Это точно. Поэтому готовьтесь, совсем скоро следующий час вступает в бой, так скажем, и Карин ТТ вместе с ним. Ну а прямо сейчас лирик. Грустный тромбон в эфире «Любимого». Такой уж грустный он, только вот в эфире. Только в виде песни. А далее будем веселиться.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Карин ТТ в эфире «Любимого». Добро пожаловать в третий час. Поменяла я специально подложку, сделала ее более веселой. А все почему? Потому что третий час – время игры. Прямо сейчас мы будем с вами играть в одну очень интересную игру. Задание и вообще в целом правила простые. Ответить смешно на вопрос, который я вам задам. Будем собирать все ответы, зачитывать их в прямом эфире. И в конце часа подведем итоги и выберем одного победителя, который получит сертификат в ПАП на 1000 рублей. Классно, можно будет сходить в любой день, особенно в выходные, да, и приятно провести время с сертификатом на 1000 рублей. Что ж, задаю вопрос, обещала вам в прошлом часе, задаю вопрос в этом часе. Вопрос звучит так. Почему водители BMW не включают поворотники? Все, простой и очень легкий вопрос. Почему водители BMW не включают поворотники? Ваша задача — смешно, оригинально или, может быть, фактом ответить самый смешной ответ. Подведем с редакцией вместе в конце этого часа и подарим сертификат. Этот человек станет победителем. Участники бим-болталки тоже могут участвовать. Пишите нам в мессенджеры 92-72-42-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Скажи мне, что? Что мне делать сегодня? Кто слушал мои «Привет-привет», как бы вечерний, тот знает, что я тут со своей подложкой не расстаюсь практически с веселой. Ну, сегодня такой выходной, хотела вам немножечко расслабленности внести какой-то. Ну, а сейчас играем, сейчас играем, сейчас у нас тут судьба решается. Сейчас у нас тут сертификат разыгрывается на 1000 рублей. Пишите, пожалуйста, свои варианты ответа. Вопрос звучит так. Почему водители BMW не включают поворотники? В чем же дело? Да что же такое? Может быть, там... Ладно, не буду я гадать, буду лучше ваш ответ зачитывать. Совсем скоро мы их и зачитаем. Почему водители BMW не включают поворотники? Жду ваш вариант ответа, готовимся зачитывать. Ну и будем в конце часа подводить итоги.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
6: БИМ-радио. Первое в Казани.

О, вот теперь я тут. Карин ТТ в эфире «Любимого». Напоминаю, в этом часе играем с вами в игру «Вопрос-ответ». Все очень просто. Я задала и задаю вам простой вопрос. Вы смешно отвечаете. В конце часа подводим итоги. Кто-то из вас заберет сертификат на 1000 рублей в ПАП. Вопрос звучит так. Почему водители BMW не включают поворотники? 92-724-2-102-8. Наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите свои варианты. Главное, чтобы было смешно, весело. Можете, кстати, даже и факт написать. Возможно, вы знаете, вот, например, там человек, который отвечает за поворотники, не работает на заводе BMW. Ну, может быть, это и правда. Может, так действительно и есть. Кто знает, готов зачитывать ваше сообщение. Поворотники – это отдельная платная услуга по подписке. Она в России не работает. Так, почему водители BMW не включают поворотники? Добрый день, экономят на лампочках, у них и так абонементы в сервис закуплены. Вот так вот. Еще есть вариант ответа. Так, о боже, нам нельзя такое. Ну ладно, мы это не поддерживаем, но почему водители BMW не включают поворотники? Потому что его родители классные мужики. Не поддерживаем. Нет, нет, нельзя. Опа, что? Что мне делать сегодня? Продолжайте, конечно, зачитывать ваши ответы. Почему водители BMW не включают поворотники? Водитель BMW, покайся, пока не поздно. Поблагодари аварийкой, сказал водитель КамАЗа. Вот такое тоже есть, такое более такое суровое и серьезное, на самом деле, есть над чем тут задуматься. Почему водители BMW не включают поворотники? Потому что лампочки дорогие. И такое есть. Возможно, кстати, не знаю, сколько там стоят лампочки у BMW. Не ездила, кстати, на BMW. Я, кстати, вот один раз в жизни только ездила на BMW. Это была бэха на дизеле 2002 года. Жила она от сервиса до сервиса. Там неимоверно воняло дизелем в салоне. Вот. Проехалась я как-то, ну, пассажиром такой. Красавица, ничего не скажу. Красиво выглядит, но пованивала и любила очень сервисы. Но это касательно старой машины, она прям была очень старенькая. А сейчас не знаю, что происходит. Почему водители BMW... Поворотники. Водитель BMW, покайся, пока не поздно, поблагодари аварийкой, сказал водитель КамАЗа. Вот такое тоже есть, такое более такое суровое и серьезное, на самом деле, есть над чем тут задуматься. Почему водители BMW не включают поворотники? Потому что лампочки дорогие. И такое есть. Возможно, кстати, не знаю, сколько там стоят лампочки у BMW. Не ездила, кстати, на BMW. Я, кстати, вот один раз в жизни только ездила на BMW. Это была бэха на дизеле 2002 года. Жила она от сервиса до сервиса. Там неимоверно воняло дизелем в салоне. Вот. Проехалась я как-то, ну, пассажиром такой. Красавица, ничего не скажу. Красиво выглядит, но пованивала и любила очень сервисы. Но это касательно старой машины, она прям была очень старенькая. А сейчас не знаю, что происходит. Почему водители BMW не включают...

0: и любила очень сервисы. Но это касательно старой машины, она прям была очень старенькая. А сейчас не знаю, что происходит. Почему водители BMW не включают поворотники? За самый смешной ответ дают 1000 рублей, сертификат на 1000 рублей. В ПАП пишите прямо сейчас 92-72-42-8. Наши мессенджеры, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Пишите все ответы, зачитаю, подведем итоги в конце часа.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: мире интересного.
1: Комедийный театр «Театр Энео» в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинке кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 евро. То есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
5: Иногда поет моя Мишель, иногда в эфире появляется Карин ТТ, чтобы зачитать ваши ответы. Напомню, в этом часе играем в игру «Вопрос-ответ». Я вам вопрос, вы мне смешной ответ в конце часа. Подводим итоги, кто-то из вас заберет сертификат в ПАП на 1000 рублей. Итак, вопрос звучит так. Почему водители BMW не включают поворотники? Почему? Все очень просто. Ждем ваши ответы. 927242-102-8. Наши мессенджеры, мессенджер Telegram, мессенджер Макс. Пишите, все буду зачитывать в этом часе. Итак, почему водители BMW не включают поворотники? Это часть секретного клуба владельцев BMW. Чем дольше проедешь без поворотника, тем выше твой ранг. А вдруг, да? А вдруг они что-то знают, а мы нет? Может быть, там какая-то тайна есть, которую нам вот не поведают, пока мы не купим BMW? Кто же знает? Поворотники идут в пакете M-Sport, но его все забывают докупить при заказе машины. Вот так вот. И они верят, что фирменный хищный взгляд фар сам по себе сигнализирует: «Я сейчас перестроюсь, трепещите». Может быть, такое. Может быть, так. А мы не будем отрицать. Угу. Так, еще есть вопросики. Так, они не знают, где находятся. Точно. Почему водители BMW не включают поворотники? Они не знают, где находятся. Возможно, в BMW какая-то очень сложная конструкция поиска поворотников. Как-то и вот тяжело, ребятка. Надо просто понять, простить, принять, наверное. Так, почему водители BMW не включают поворотники? Потому что им руки сломали после пары предупреждений. Ну, это как-то, по-моему, очень грубо. Мы же уже все знаем, да, вот, когда наклеечка «чайник» сзади наклеена на машине, мы знаем, что человек новичок, что надо как-то, может быть, не пибикать ему, как-то держаться подальше, соблюдать с ним дистанцию, потому что, ну, мало ли что. Ну, у вас же у всех тоже с водителями BMW то же самое, ведь вы видите BMW, вы же знаете, что он спокойно в любой момент может перестроиться без поворотников, поэтому мы начинаем соблюдать дистанцию. Ну, как-то вот наклеечка такая, вот восклицательный знак и владелец BMW, там рядышком немножко. Ладно, это я на самом деле шучу. Про поворотники. Меньше знаешь, крепче спишь. Опа! Это что, нам владелец BMW сейчас написал? Они что-то знают, ребята, они что-то знают! 927242-102-8. Жду ваши ответы в наш мессенджер и на вопрос, почему водители BMW не включают поворотники. Почему же?
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
6: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
5: Пока вы рассуждаете на тему, почему водители BMW не включают поворотники, у нас впереди рубрика «Моя любимая песня». Жду сейчас звоночек от одного или от одной, той самой или того самого, с кем мы будем общаться в прямом эфире. Вы передадите приветик и, конечно же, озвучите свою любимую песню. Она прозвучит обязательно в эфире БИМ-радио. 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: Моя любимая песня.
1: Карин ТТ в эфире любимого. Рубрика «Моя любимая песня». Появляюсь в эфире я не одна. Вместе со мной появляется наш слушатель Александр. Александр, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как ваше настроение?
2: Все замечательно.
1: Чем занимаетесь прямо сейчас?
2: Прямо сейчас борюсь с сорняками на даче.
1: Ух ты! Вот это да. Борьба как? Вот пока в вашу пользу?
2: Естественно.
1: Супер, прекрасно. Главное, надевайте головной убор, чтобы сорняки вас вдруг не сразили, потому что солнечный удар все-таки помощник сорняков в этом вопросе. Вдруг там голова заболит, закружится, а вам все-таки еще бороться и бороться, я так понимаю, да?
2: Все верно.
1: А награда какая-то вас ждет вечером? Банька, там шашлычки?
2: Конечно.
1: Ой, красота какая, Александр. Как хочется с сорняками сейчас побороться, если честно, а не в эфире сидеть, вот это вот все. Ладно, шучу я на самом деле. Александр, давайте приветики. Начнем с приветиков. Кому передавать будем?
2: Привет передаю всем СНТ, всему нашему СНТ, всем-всем-всем, кто меня узнал.
1: СНТ будете озвучивать?
2: Нет.
1: Хорошо. Пусть так узнают, да? Что это я должен озвучивать? Все, мне некогда, я с сорняками борюсь. Это еще придут, помогать начнут, блин, мне тут мешать, да? Так, хорошо, Александр, а песню какую слушать будем?
2: «Травму» и «Винтаж. Плохая девочка».
1: Супер, я как раз нашла эту песню, Александр. Все в порядке, песни быть. Вам желаю отличного настроения, хорошего дня, прекрасных выходных, победы над сорняками, конечно же. И давайте чего-нибудь, хорошей погоды вам тоже пожелаю, вам и вашим близким. Пусть всегда светит солнышко не только на небе, но и у вас в душе и в сердце.
2: Спасибо огромное и вам хорошего эфира.
1: Спасибо большое, Александр. Прощаюсь с вами.
2: До свидания.
1: Так, это был Александр у нас такой, вы знаете, интеллигентный, галантный, спокойный. Но я не стала у него спрашивать, почему водители BMW не включают поворотники. Мне кажется, там началось ла-ла-ла-ла-ла, да, его интеллигенция против водителей BMW там как-то, ну, несокрушима. Просто там все сразу меняется, и предыдущая тема с матами как раз станет очень-очень актуальной. Ну что ж, спасибо Александру за звонок. Рубрика «Моя любимая песня» прямо сейчас для всех слушателей Бим-радио и для Александра звучит «Винтаж. Травма» с Кирдери и Dark X-Light. Боже мой, как мне тяжело выговаривать современных исполнителей. В общем, плохая девочка в эфире любимого.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.
2: Карин ТТ в эфире «Любимого». У нас в этом часе игра «Вопрос-ответ». Я вам вопрос, вы мне смешной ответ. В конце часа подводим итоги и дарим одному из вас сертификат в ПАП на 1000 рублей. Поэтому дерзайте прямо сейчас. Ответы буду принимать до 14:45. Далее ответы не принимаются. Итак, вопрос звучит так. Почему водители BMW не включают поворотники? Все очень легко и просто. Почему водители BMW не включают поворотники? Жду ваши ответы в наши мессенджеры 92724212 и 8. Мессенджер Макс, Телеграм. Пишите прямо сейчас, буду зачитывать в эфире «Любимого». Итак, поехали! Почему водители BMW не включают поворотники? На самолете поворотники не включают. Вам все понятно? Мне да. Они не включают поворотники, потому что у них масло и масло через бензобак заливают. С фильма «Бумер». Вы представляете? Ох, что мы вспомнили, тут поностальгировали. Потому что BMW без мата не заводится и едет только, когда ее все матерят. Вот такой вариант. Угу. Почему водители BMW не включают поворотники? Не положено им. Это опция для них позорная и унизительная. Еще вариант. Не хотят, чтобы все знали, куда они едут. Так, почему водители BMW не включают поворотники? Потому что они сами не знают, куда свернут. Вот так вот. Так. Мой ответ. Почему водители BMW не... Не мой ответ, в смысле, ответ слушателя. Я зачитываю просто. Почему водители BMW не включают поворотники? Ответ. Левая рука машет во время разговора с кем-то в машине или по телефону. Ковыряет носу, чешет голову. Короче, всегда занята. Ну или у них банда своя, владельцев BMW, и правила свои. Кто тронет поворотник, тот лох и выбивает. У них там много правил. Не пристегиваться, приехать первым на перекресток, не тормозить на желтый, пугнуть пешеходов хотя бы про себя и так далее. Ух ты! Откуда такая осведомленность? Подскажите, пожалуйста, вы тоже владелец BMW? Потому что он крутой. Итак, почему водители BMW не включают поворотники? Потому что при включении поворотника до BMW водителя бьет током! Мне нравится, кстати, этот вариант. Интересный, интересный вариант ответа. Потому что при включении поворотника водителя бьет током. Так, почему водители BMW не включают поворотники? Потому что всегда едут только вперед. Только вперед! Алга! Так, почему? Потому что стесняются водители BMW включать поворотники. Расшифровка BMW, быть может, включу. Вариант такой еще есть. Потому что не положено. Угу. Ну, что-то там у них серьезное. Вы заметили? Что-то серьезное у них там происходит. Едут только прямо. Угу. В большом мусорном ведре не работают. Я вот это не поняла, конечно, но что-то, наверное, это как, какая-то внутрянка, да, какая-то тема определенная. Так, почему водители BMW не включают поворотники? У них с завода нет переключателя поворота. Блин, как жалко все-таки их, да, бедняжки. Тяжело. А, лампочки свет, а за свет надо платить. Точно, точно. Почему водители BMW не включают поворотники? Они не знают, где право и лево. Все очень просто. Ну, кстати, это объясняется тем, что я недавно рассказывала. Еду, передо мной водитель BMW, он включает поворотник налево и перестраивается направо. Вот такие тоже бывают. Кстати, я читала в интернете, узнавали в других странах, как себя ведут водители BMW. Представляете, везде одинаково. Везде включают поворотники не те, либо вообще их не включают. Поэтому вопрос очень актуальный. Почему водители BMW не включают поворотники? Машин купил, права купил, поворотники включать не купил. Дословно, с акцентом зачитала. Почему водитель BMW не включил поворотник? Он не поворачивал, он просто внезапно оказался в другом ряду. Смешно, смешно, смешно. Потому что глазами моргают. Вот такие варианты есть. Хорошо, хорошо. Почему водители BMW не включают поворотники? Потому что в инструкции написано «использовать только в чрезвычайных ситуациях». Прекрасно. Так, напомню, жду ваши ответы до 14:45. Далее зачитываем, подводим итоги и дарим сертификат в ПАП на сумму 1000 рублей. Все, побежала я. Вы готовьтесь, у вас еще пару минут осталось, если что.
0: Процветай с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
4: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего. Его суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. Выходные в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
13: Goodbye. Карин Тетев-Фрильбим, вы готовы зачитывать ваши ответы? Все зачитаю сейчас и потом убегу подводить итоги. Итак, почему водители BMW не включают поворотники? Потому что в Германии идеально ровные и прямые дороги. Почему водители BMW не включают поворотники? Потому что в инструкции написано «использовать только в чрезвычайных ситуациях». Так, кстати, это я зачитала. Так, когда купил права, купил BMW, а ездить научат на дороге. К BMW всегда прилагается сексапильная спутница, на которую водитель постоянно отвлекается, ему не до поворотников. Потому что счет за свет больше. Почему водители не включают поворотники? BMW едет туда, куда смотрит водитель. Если сильно скосить глаза в бок, машина сама перестроится. Поворотники для тех, у кого косоглазия нет. О, хорошо, как сказано, по-медицински. Просто BMW-сты забывают его включать. Меня больше бесит водители, которые поворотник включают на самом повороте. Так, не прочитали инструкцию, как его включать. Рычажок под левым пальцем не устанавливают, экономия на ненужных опциях. А что такое этот ваш поворотник? Так, почему-то так. Из-за сериала «Бумер» все пошло. После поворота руль возвращается в прямое положение, и поворотник выключается. Водители BMW не включают поворотники для того, чтобы не путать других участников движения, так как при их стиле езды, резкой манере изменения направления движения, просто рефлекса не хватит переключить за секунду, вильнуть налево, потом направо, параллельно развернуться. И получится, что пока нажал поворотник налево, то через секунду развернулся и едет направо. А так, не включая все, участники движения на фоксе аккуратно смотрят за маневрами, а не за поворотниками. Это негласное правило среди всех участников движения, даже пешеходы знают об этом. Вот так вот. Так, почему водители BMW не включают поворотники? Потому что не знают, в какую сторону машина пойдет в занос. Итак, почему? Потому что слишком громкие поворотники у BMW. Машину купили, права купили, про правила забыли. И так пропустят. Это пошла мода с 2024-го. Вот я, кстати, не согласна. Эта мода, по-моему, пошла уже с 2010-го, с 2011-го. Давно достаточно наблюдаю. Так, потому что они ко-ко-ко. Так вот написали, да. О, боже, Альбин написал тут целую... Прям эпостась. Почему водители BMW не включают поворотники? Это целая философия, а не просто забывчивость. Секретность маневра, экономия энергии, система самонаведения, статусный жест, режим невидимости. Поворотники – это доп-опция. Так, потому что засмотрелся на девушку. Так... Болезнь всех водителей дорогих авто, они думают, что они хозяева жизни и дорог. Вот такие варианты. Так, почему водители BMW не включают поворотник, рычажок под левым пальцем не устанавливают, экономия на ненужных опциях. Ну и все как бы. Все ответы до 14:45 я принимала, и эти ответы я зачитала, и сейчас я побегу подводить итоги. Какие же у нас итоги будут? Вот и узнаем скоро совсем, кто станет победителем, заберет сертификат в ПАП на 1000 рублей.

Карин ТТ в эфире Любимого. Подошел к концу третий час моего эфира. Время 14.54. А это значит, пора подводить итоги нашей игры «Вопрос-ответ». Итак, я, кстати, не подготовила барабанную дробь. Я буду делать это вручную или вратную, так сказать, голосом своим. Итак, вопрос звучал так. Почему водители BMW не включают поворотники? Мы всей редакции советовались, думали, какой же все-таки ответ взять, да, кто же у нас все-таки победитель, и выбрали одного человека. Итак, звучит так. Смешной ответ, который мы выбрали вместе всей редакции. Почему водители не включают поворотники? Потому что при включении поворотника на BMW водителя бьет током! Слушатель Адель сегодня забирает сертификат в ПАП на сумму 1000 рублей. Адель, мы вас поздравляем. Ваш ответ выбрали мы, вся наша редакция. На самом деле, очень много смешных ответов было. Безумно много, на самом деле. Вы все очень креативные, фантазия просто мощная, бешеная. Я так от души посмеялась. Я еще скинула там всем своим смешные варианты. Их несколько было, естественно. И мы все так очень-очень смеялись. Я бы раздала, конечно, бы больше призов, но, к сожалению, у нас приз только один. И сегодня этот приз забирает Адель Шамсутов, если я не ошибаюсь. Сейчас я вот опять его потеряла, куда-то убежала я. Ну, в общем, да, Адель сегодня забирает сертификат на сумму 1000 рублей в ПАП. Ура, ура! Пишу ему вот. Адель, ура! И на этом, наверное, я уже заканчиваю свой эфир. Хочется пожелать всем классных выходных, приятных, хорошего настроения, шашлычков, баньки, дачи, победы над сорняками, победы в играх. На следующей неделе еще раз поиграем, конечно, зададам вопрос-ответ. Будем думать, будем также фантазировать и будем разыгрывать классные призы специально для вас, наши любимые. Впереди вас ожидает, знаете, вот время 3, получается, с 3 до... В общем, много вас сегодня ожидает. Классный эфир будет впереди. Я не скажу, кто появится в эфире Любимого. Все и так его знаете прекрасно. Вот. А если вы его знаете прекрасно, то, конечно же, вы мне сейчас напишите, кто после меня появится в субботу в 15.00 в эфире Любимого. 92-72-42-102-8. Мессенджер Телеграм, мессенджер Макс. Напишите. Вот напишите. Первый, кто правильно напишет, я вам, не знаю, шоколадку подарю когда-нибудь. А? Ну, я девочка, поэтому когда-нибудь. Шоколадку, киндер. Киндер-сюрприз. Ладно уж, это я шучу, это я так шучу. Но шоколадку, если хотите, очень сильно хотите, я обязательно куплю его. Главное, напишите, кто появится в эфире после меня. Я не хочу представлять, на самом деле, потому что этот человек не нуждается в представлении. Вы понимаете, насколько это мощно, насколько будет классный эфир? Спрашивает Насала, что с бензом в Казани? А вот я не знаю, что с бензом в Казани. Может, человечек, который после меня в эфире появится, может, он вам расскажет. А я вам хочу рассказать о планах на это лето. Какие планы на это лето? Никакие. Я просто так медленно подвожу вас к песне, которую я ставлю в конце часа. Как-то у меня вот есть традиция начинать эфир свой с песни, которую я сама исполняю, а завершать эфир песней, вот, которую прям очень-очень сильно хочется послушать. И вот я так себя ощущаю. Поэтому всем хороших выходных. Всем пока. Всех люблю, целую, обнимаю. К сердцу прижимаю. Вы лучшие! Вы лучшие. Я вас... Всех люблю. С вами была Карина ТТ. Всем пока-пока.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан, всем огромнейшее здравствуйте. Ну что ж, наконец-то наступила суббота, и это просто прекрасно. Погода стоит великолепная, ну а здесь вместе с вами субботнее шоу, ближайшие 4 часа. Я Сергей Филиппов, и, конечно же, мы с вами будем слушать классную музыку, играть в различные игры, выигрывать подарки, ну а также, естественно, вернемся назад в прошлое и решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Все, в общем, будет у нас сегодня, и новости со всего света также вас скоро ожидают. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Что, как проводите субботу? Я думаю, что, наверное, большинство решило уехать из города на дачу. И там вот этот вот чил, расслабон и все остальное. Ну, а для кого-то, возможно, работа на грядках. Ну, различные бывают способы проведения своего досуга. Напишите. Ну, а мы будем начинать.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно»?
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УОС СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Ресторан «Максимилианс» и «ПИМ-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

15 часов 10 минут и 7 секунд. Ну что ж, по традиции начнем с новостей со всего света. И довольно курьезное событие случилось в штате Флорида, Соединенных Штатах Америки. Жители Кейп-Коралла, это там, позвонили в полицию и сообщили, что в их дом на колесах пытается проникнуть подозрительный незнакомец. Пока хозяева волновались, сидя внутри, злодей приложил все старания, чтобы взломать дверной замок, но, поняв, что ничего не получается, удалился. Приехавшим полицейским несостоявшиеся жертвы вторжения рассказали, что преступник странно выглядел. Он был одет в майку и леггинсы, причем женские. Вскоре полицейские задержали 34-летнего Девона Тернера. Удивительно, что мужчина направлялся в суд на слушание, назначенное по поводу его предыдущего преступления, также кражи со взломом. Девон поведал представителям власти, что не смог найти подходящую одежду для суда, а поэтому облачился в женское. Но по дороге решил вломиться в дом на колесах, чтобы, возможно, подыскать там более приемлемый гардероб. Ну, теперь преступника будут судить уже за два преступления. Вот такие вот странные вещи случаются, действительно. Да, I was living. Тут у нас фотография как раз. Я жил, видимо, жил хорошо свою жизнь, пока не решил стать на преступный путь. Ужасно. Такого не должно происходить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
0: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Слышим эти ноты. Значит, что пришло время наконец-то поздравить именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 13 июня. Но перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бим-радио Казань ВКонтакте, позвольте вам напомнить, что вы всегда можете заказать личное, индивидуальное, частное, приватное поздравление для своего именинника с помощью Бим-радио. И в прямом эфире наши диджеи поздравят его вот прям вот как только могут. Мы вообще много чего умеем и можем. Да, эта услуга платная, но это того стоит. Представьте себе эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит поздравления на весь мир с помощью Бим-радио. Сделать это очень просто. Позвоните по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням к нам в офис, и наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Ну а теперь давайте перейдем, собственно говоря, к тем самым именинникам. Сегодня свой день рождения празднуют Елена Ускова, Мария Евграфова, Айгуль Хазбиева, Альбина Миндубаева, Ирина Загуменнова, Алла Фатхули, Макс Хрипкунков, Регина Кудрявцева, Юлия Трифанова, Даниэла

Дубаева, Ирина Загуменнова, Алла Фатхулина, Макс Хрипкунков, Регина Кудрявцева, Юлия Трифанова, Даниэла Сиямкин и Лилия Гиндулина. Вот так вот. Поздравляем всех-всех-всех наших именинников. Ну, естественно, желаю самого-самого лучшего, счастья, здоровья, как всегда по традиции, чтобы финансов было огромное количество в свободном доступе, ну и чтобы никто у вас не болел рядом с вами. Все было просто хорошо. С днем рождения вас!

0: радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Французский палеонтолог Марселин Буль первым составил описание неандертальца на основе найденных в 1908 году костей. Не зная, что ему достался скелет неандертальца, больного артритом, Буль сделал иллюстрацию, где представил его сгорбленным и гориллообразным. Похожие изображения несколько десятков лет печатались в учебниках.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
4: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.
0: Бим-радио.
6: 15:21:10. Продолжаем мы с вами читать новости с разные, со всего света. И вот одна о везунчике из Британии есть такая. Британский строитель Джош Смолс неожиданно выиграл на скачках благодаря неожиданной находке. Во время реставрационных работ в лондонском парке Кристал Пэлас рабочие обнаружили капсулу времени, пролежавшую под землей 62 года. Внутри лежали старые монеты и записка, оставленная в 1964 году. Ее автор сообщил, что деньги были выиграны на скачках, и ставка была сделана на лошадь.

клички Санта-Клаус. Далее неведомый автор посоветовал тем, кто найдет его послание, также попадать удачу на скачках, поставив на лошадь, кличка которой будет хоть как-то связана с Рождеством. Джош решил последовать рекомендациям и, читая список лошадей, принимавших участие в очередных скачках, заметил животное по кличке Christmas Day, ну то есть Рождественский день. Поставив на Рождество, везунчик не прогадал. В итоге именно эта лошадь пришла к финишу первой, а Джош получил выигрыш. Сумма денег неизвестна, но случай многие посчитали странным и даже несколько жутковатым. Ну, действительно, нашел, значит, вот капсулу времени, а там говорит, поставь-ка вот на эту лошадь. Ты взял и поставил, и что получилось? Выиграл. Вот мне бы где какую-нибудь капсулку времени-то найти, а?

0: Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Завтра ограничение 6+.
2: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня кетчуп шашлычный Махеев 199 рублей 99 копеек за 700 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 32 минуты и 41 секунда. Ну что ж, переносимся мы с вами в Малайзию. Эта жительница Малайзии вспоминает, что уже давно, слушая рассказы пожилых людей, она обратила внимание на суеверия, касающиеся несчастливого возраста. Некоторые люди верят, что несчастье так подстерегают человека, когда его возраст заканчивается на цифру 9, то есть 19 лет, 29 лет, 39 лет и так далее. И героиня этой истории могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее любимый муж заявил ей, что встретил другую женщину и хочет развестись. Известие стало громом среди ясного неба, и ошарашенная жена рассказала, что это было, как если бы родная мать вдруг заявила ребенку, что она ему больше никакая не мать. И болезненный развод, оставивший даму опустошенной, случился, когда ей было 29 лет. Прочитав рассказ героини, пользователи соцсетей посочувствовали ей, но добавили, что в приметы верить не стоит. Просто она полюбила не того человека, оказавшегося способным на предательство, а 29 лет здесь совершенно ни при чем. Ну, действительно, огромное количество почему-то суеверий, связанных с цифрами, вот тем или иным образом приходит из стран Азии. Китай, Япония, вот Малайзия, опять же. И там цифра 4, несчастливое число, 14, несчастливое число. Вот теперь еще и оказывается, если на 9 заканчивается твой возраст, то тоже у тебя какой-то не очень счастливый год. Ну, кстати, можно проанализировать. Вот можете сами подумать. Годы, заканчивающиеся на 9, вот когда вам исполнилось там сколько-то 9 лет, счастливые были у вас или нет? И напишите об этом. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Давайте узнаем, сколько среди нас людей, которые верят или не верят в такие приметы.

0: Отдыхай. С Beam Radio.
1: А знаете, лето ведь это еще замечательное время, когда многие решают устроить свою свадьбу, и попутно вместе со свадьбой также идет свадебная фотосессия. Вот жители Калифорнии, это в США, для своей свадебной фотосессии выбрали живописное место – национальный парк Йосемити. Ну и некоторые из снимков на лоне природы были смелыми, например, на краю утеса. Но самые захватывающие фото получились благодаря ситуации, которую никто не планировал. В какой-то момент позади молодоженов появился медведь. И хотя Стивен, Келли и фотограф Ариэль немного занервничали, они все-таки решили задержаться и сделать несколько кадров. Вот это, конечно, я скажу, отвага. Слабоумие и отвага. Молодые супруги не прогадали, ведь они получили фотографии, которыми может похвастаться далеко не каждая пара. Но медведю, похоже, было совсем не было дела до этой фотосессии. Зверь явно искал еду и, видимо, быстро сообразил, что свадебная фотосъемка – это вовсе не то мероприятие, где можно разжиться чем-нибудь вкусненьким.
2: Ну как же? Молодожен, собственно.
1: Да, наверное, с собой что-то прихватили. Но Мишке было не очень интересно. И действительно, вот сейчас я смотрю на эти кадры, и на заднем плане бродит такой бурый медведь. Опасненько, но запоминающиеся фото получились, конечно.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. Выходные в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: И, к слову, новость-то как раз из Казани к нам прямо сейчас подлетела. Более трети казанских женщин считают мужчину с машиной привлекательнее. Большинство дают предпочтение владельцам премиальных марок автомобилей и внедорожников. 39% женщин из Казани признаются, что мужчина с машиной более привлекателен, тогда как среди мужчин аналогичного мнения придерживаются лишь 7%. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса. При этом 45% женщин надеются, что партнер машины поедет со временем, а 31% вовсе не рассматривают кандидатов без авто. В то же время 78% мужчин заявили, что наличие машины у женщины никак не влияет на их готовность с ней познакомиться. Взгляды на марку автомобилей, кстати, тоже различаются. 26% женщин не придают ей значения, тогда как 36% отдают предпочтение премиальным авто, 27% японским маркам, а большим внедорожникам 21%. Среди мужчин 54% считают марку машины партнерши неважной, а те, у кого есть предпочтение, чаще выбирают практичные автомобили без акцента на статусности. А стиль вождения, кстати, тоже играет роль, по оценке человека. Женщины ценят спокойствие и уверенность за рулем, 65%, а мужчины больше всего раздражаются из-за использования телефона во время вождения, 57%. Что касается свиданий, то 37% мужчин находят поездку вдвоем в машине романтичной, тогда как 56% женщин не готовы рассматривать такой вариант для первой встречи. Ну, собственно, все понятно, мотаем на ус, кому, собственно, интересно. Да, но для меня, честно говоря, результаты немного поразительные. Хотя, чего, собственно, следовало-то ожидать. Да. В общем, автомобиль уже как-то и не роскошь, и не средство для передвижения, а одно из условий взаимного продолжения отношений. Вот так получается.
2: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 58 минут и 17 секунд подходит к концу первый час субботнего шоу. Это значит, что новость последняя на сегодня будет сейчас, и связана она с рекордами. Хари Чандрагири лучше всех в мире умеет ходить на руках. Он даже способен спускаться на них по лестнице. Житель Непала приехал в Чунцин в Китае, чтобы встать на руки и преодолеть 100 ступеней исторической лестницы, спускаясь по ней вниз. Подобное достижение, которое теперь официально зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, заняло у Хари не так уж и много времени. 44,71 секунды. А вот подготовка к рекорду была куда длиннее, ведь зрелищный трюк безопасным не назовешь. Мужчина рассказал, что сохранял полный контроль над своим телом, иначе случайное падение со ступенек могло бы закончиться не только тяжелыми травмами, но и даже смертью. Угу. Хари добавил, что целью его трюка было показать, что стойка на руках может быть необычайно точной и быстрой. Ну что ж, рекордсмен своего добился. Вот такая вот у нас новость о рекордах из Чунцина, ну и по совместительству рядышком из Непала. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди нас ожидает, как всегда, путешествие назад в прошлое. И, кстати, сегодня-то год у нас будет 2002. 2002 год — это было уже сколько? 24 года тому назад. А время-то очень быстро летит. Но наша задача всегда вспоминать, что же там такого происходило, чем запомнился вам этот год и какой отпечаток оставил в вашей жизни. Буквально через несколько минут начинается наше путешествие.
0: Проведите уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

Сегодня, как и каждую субботу, мы с вами отправляемся в увлекательнейшее путешествие назад в прошлое. Год 2002 у нас на повестке дня. Это значит, что мы отправляемся на 24 года назад. Чем запомнился этот год вам? Что произошло тогда в вашей жизни? +7 972 72 42 8 это наши мессенджеры. Ну и, конечно же, все сообщения ваши прочитаю. И давайте мы вместе будем путешествовать и вспоминать, что было тогда. Ну, а я напомню вам несколько событий того самого года, чтобы стало точно, ясно и понятно, что мы находимся именно в нем. Вот 1 января 2002 года страны Евросоюза, кроме Британии, Швеции и Дании, перешли на общую валюту евро. В России новые деньги окрестили евриками и поначалу встретили с осторожным любопытством. Все-таки доллар попривычнее будет. Однако к концу года евро в России стал дороже доллара. Общение главы государства с гражданами в прямом эфире стало традицией. В том году телемост длился 2 часа 40 минут, и за это время президент ответил на 51 вопрос. Еще 1,5 миллиона вопросов поступило по телефону и 50 тысяч по интернету. Как ожидалось, большинство людей волновали социальные вопросы. Зарплаты, пенсии, лекарства и жилье. Первая перепись населения в истории Новой России. Последний раз до этого считали в 89 году население России. Новая эпоха нуждается в статистическом отображении. Этим и занимались примерно в течение недели почти 500 000 переписчиков. Главное оружие переписчика – свисток. Главный враг – злые собаки и неосознанность граждан. Впрочем, большинство не уклонялось от гражданского долга, и по предварительным данным тогда нас, россиян, было 145 миллионов. На 2 миллиона больше, чем прогнозировалось. Вот так вот. Такие интересные события у нас были в 2002 году. Ну и чем больше мы с вами узнаем об этом времени, тем интереснее будет. Поэтому пишите ваши воспоминания о годе 2002. +7 972 42 102 8. И, конечно же, музыка сегодня тоже оттуда.

0: на работу.
1: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

16 часов 20 минут и 53 секунды. Наше путешествие в 2002 год продолжается. Назад в прошлое вместе с вами, наши дорогие слушатели. И вот несколько сообщений вот уже прислали вы нам, и хочется их зачитать. Привет, Бим. В 2002 году я закончил школу и поступил в университет. Так много воспоминаний связано с этой эпохой и студенческими годами в частности. Как наш город изменился с тех пор, это ж просто небо и земля. Я с вами склонен согласиться. Помню, какой была Казань в 2002 году. Конечно, чего-то утерянного жаль, но, слушайте, ну, по-моему, все сейчас выглядит просто прекрасно. А еще одно сообщение от Руслана. 2002. Чемпионат мира по футболу в Южной Корее и Японии. Очень запомнился вылет сборной России. Ну, и вот действительно, новость как раз об этом есть у меня в подборчике. Бразилия, чемпионат мира по футболу в пятый раз в истории. 2 гола Рональдо в ворота немцев в финале. Всего в Японии и Корее Рональдо забил 8 мячей, а сборная России не смогла выйти из группы, уступив хозяевам японцам и традиционно неудобным бельгийцам. Впрочем, и само участие в финальной стадии Кубка мира, первый за последние 8 лет на тот момент, уже успех. Вот так вот. А вот успехи были и в другом. Между прочим, главный спортивный успех года. Россия выигрывает командный чемпионат мира по теннису впервые в истории. Франция повержена в Париже. Эмоционально переживал за наших и радовался победе первый президент России Борис Ельцин. И именно при нем российский теннис вошел в мировую элиту. Ну, еще немного о спорте. Зимняя Олимпиада в США. Вот, возможно, самая политизированная на тот момент и скандальная в истории Олимпиады.

Пизма. Несмотря на очевидную предвзятость судей и функционеров Международного олимпийского комитета, наши выступили в Солт-Лейк-Сити очень достойно. 16 медалей, из них 6 золотых. Вот так вот. Ну, а меж тем, если мы не только о спорте сегодня говорим, Григорий Перельман опубликовал доказательства теоремы Пуанкаре. Вот так вот. И потом получил за это, насколько я помню, Нобелевскую премию. А на СТС вышла программа «Окна», если кто помнит такую. Ну, а ваши сообщения нам очень важны и ценны. Давайте вспоминать прошлое вместе. +7 9 8 2 42 102 8. Год 2002. Это было 24 года назад. А давайте вернемся туда и посмотрим, как оно было.

0: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
1: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: и летние хиты на Бим-радио.
1: Шестнадцать часов 31 минута и 12 секунд. Путешествуем дальше мы с вами по волнам прошлого. Год 2002, сегодня, напоминаю, это был 24 года назад. И поделитесь, чем запомнился он вам, какой след оставил в вашей памяти. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Ну, а сообщения ваши прямо сейчас и прочитаю. Вот Гульнара написала нам: в сентябре 2002 года родилась у нас дочь, наш первенец. Ох, как это было волнительно для нас, молодых родителей. Зато сейчас для малых родителей столько всего и возможности есть купить вещи. А мы на рынок бегали, заказывали пеленки и распашонки. Очень теплые воспоминания. Дети наши очень быстро растут. Согласен, дети вообще очень-очень быстро растут, это правда. Ну а рынки, да как же, как без рынков-то? Что, я прекрасно помню, что мы всегда ездили за вещами и прочим. Куда? На вьетнамский рынок, и все, и нормально совершенно торговались, одевались. Это весело было, конечно, да. Сейчас уже по рынкам, я думаю, мало кто ходит. Все, знаете, на маркетплейсах. А мы тут вспоминаем то, что было тогда, давным-давно, 24 года назад. 2002 год у нас сегодня в подборке. Ну и, конечно, немножко новостей из этого года вам давайте сообщу. Значит, вступил в силу тогда новый трудовой кодекс Российской Федерации. В Лос-Анджелесе стояла церемония вручения премии «Оскар», и лучшим фильмом стала драма «Игры разума». Так вот, на канале Fox США 15 мая была показана последняя на тот момент серия культового американского сериала «Секретные материалы». А на Евровидении 2002 года в Таллине российская поп-группа «Премьер-министр», образованная в 1997 году, собственно говоря, представляла Россию, заняла 10 место. Если помните, девочка с севера, девочка из ниоткуда. Вот так вот. Давайте вспоминать прошлое вместе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваше сообщение очень-очень важны нам. Что с вами происходило тогда в году 2002? Вспоминаем.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну а сейчас давайте поговорим о погоде. Что происходит прямо сейчас в Казани? Плюс 26 градусов, на улице ясно. Сегодня осадков не ожидается. Ветер восточный 3,2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. А завтра, 14 июня, ну чуть-чуть прохладнее будет. Плюс 22 утром, плюс 24 днем. А вечером плюс 22, ночью плюс 17. Кстати, днем возможен дождь. Ветер будет меняться с северо-восточного на восточный, но слабый, 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха составит до 83% при атмосферном давлении 748 миллиметров ртутного столба. А вот в понедельник уже вот конкретно ожидается дождик в течение всего дня. Так что, ну, все равно будет в районе 22 градусов, поэтому лето пока что с нами. И, по-моему, это замечательная новость. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: 16 часов 41 минута и 45 секунд. Мы все еще с вами находимся в 2002 году и вспоминаем, что же тогда происходило с вами, какие оставил, вот, какие следы в вашей памяти оставил год 2002. +7 9 8 2 42 42 8, наши мессенджеры. Айрат пишет нам: добрый день, в 2002 году был молодой, красивый, а сейчас просто красивый. Отлично, отлично. Мне кажется, вот стоит поучиться у Айрата делать себе комплименты. Да, сейчас я просто красивый. Ну и что, что не молодой? Ну и что, что 24 года прошло? Так кому это интересно? Если вот смотришь на себя в зеркало и говоришь: ну слушайте, ну вообще, ну это же просто отпад, ну красавчик. Вот, по-моему, замечательно. Да, еще одно сообщение у нас есть. Бим, привет, в 2002 году я еще в школу ходила, в 10 класс. Тогда мне нравился мальчик из Бэк класса Марат. Интересно, где он сейчас? Школа номер 141 от Лили. Вот если Марат учился в 10-м Б-классе в 2002 году, в 141-й школе, в Б-классе, там Лили была в каком-то другом классе, правда, не сообщила, в А или в В, даже не знаю, может быть, там было больше классов в этот момент. Ну что ж, давайте напомним, что тогда происходило интересного. Кстати, в наш город тоже переместимся. Вот, идет эксперимент по сортировке бытового мусора. Это новость от 28 ноября 2002 года. Безвыходная ситуация. Переполненные самосервовской свалки, отсутствие бюджета Казани, средств на приобретение дренажного оборудования для оборудования новой площади вынудили чиновников пойти на эксперимент. Как сообщала тогда газета «Время», деньги жильцов и дворников одного из районов Казани попросили сортировать мусор, бросать в отдельные контейнеры пластиковую и жестяную тару, которая впоследствии будет отправляться на переработку. А полученная после переработки крошка используется в строительстве. Переработкой занимаются частные предприниматели, получая при этом значительную прибыль. Получив первый результат эксперимента, его решено продолжить, а в дальнейшем провести в масштабах города. 2002 год, напоминаю, это было 24 года назад. У меня до сих пор стоит один контейнер для всего, собственно. Даже если бы хотел, как-то не получается сортировать, к сожалению. Да. А вот тогда же под Казанью велось строительство крупнейшего в России горнолыжного комплекса. Уже полгода на тот момент под Казанью, близ устья реки Свияги, ведет строительство крупнейшего в Никавказской части России горнолыжного комплекса. Да. Гора под рабочим названием «Казань-3» самая высокая, но ее еще нарастят на 18 метров. А мы с вами прекрасно знаем, что через определенное количество времени там появится, соответственно, Свияга или Свияжские холмы. А, да, горнолыжный комплекс Свияга. Ну и много чего интересного тогда еще происходило в году 2002. Давайте вспомним все это вместе.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. Выходные в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: 16 часов 52 минуты и 35 секунд. Ну что ж, давайте посмотрим, что еще интересного происходило с вами в 2002 году, куда мы сегодня и отправились в наше путешествие назад в прошлое. Альбина написала нам: «День добрый, в августе 2002 года родила сына, а в ноябре нам дали ордер на трехкомнатную квартиру. 100 квадратов получили от государства бесплатно. Обалдеть просто!» Я с вами абсолютно согласен, особенно с текущими ценами на жилье. Как-то вот получить 100 квадратов бесплатно от государства. Ничего себе! Вот вам тогда повезло. 24 года назад это произошло. Еще одно сообщение есть. «Привет, Бин! В 2002 году я вышла замуж, и сейчас у меня уже 3 сына. Привет мужу Ильясу, сыновьям Марселю, Исламу и Азату». Вот так вот. Действительно, 24 года прошло, 3 сына появилось. И, собственно, до сих пор счастливо, я так понимаю, живете вместе с мужем, и у вас крепкая и классная семья. Вот такие вот воспоминания, они всегда греют душу просто. А я, как всегда, напоминаю, что тогда интересного происходило у нас в городе, в стране, да и в мире, в принципе. В 2002 году отменили день пива в Казани. Вот так, кстати, алкоголь вредит вашему здоровью, так что так и надо было, наверное, поступить. Также во Всеволожске, это Ленинградская область, состоялась официально открытие первого российского завода компании Ford Motor Company. Ну, соответственно, завод Форда. 12-21 июля в Перми состоялся 34-й чемпионат Европы по боксу. Победу в общекомандном зачете одержала Россия. Вот так. Без грустных немножко новостей не обойдется. На Кармадонское ущелье в Северной Осетии сошел ледник Колка. И тогда же без вести пропали 106 человек. Среди них съемочная группа фильма «Связной» Сергея Бодрова-младшего. Также в 2002 году на телеканале РТР вышел в эфир последний выпуск познавательно-развлекательной детской передачи «Телепузики». А 26 августа начал вещание телеканал «Татарстан. Новый век». А 23 сентября на телеканале «Россия» состоялась премьера гангстерского телесериала «Бригада». Да, это тоже год 2002. Ну что ж, давайте мы с вами еще разок вспомним о нем. +7 927 242 102.8. Вернемся туда еще раз. Ну и обсудим ваши события года 2002 вместе.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на БИМ-радио. Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62%.

0: в Казани.
1: 17 часов 10 минут и 5 секунд. Вот третий час нашего субботнего шоу торжественно открывается. Мы с вами завершаем путешествие назад в прошлое, в год 2002. И несколько сообщений ваших воспоминаний прямо сейчас зачитаю для вас. Вот у нас Гульнар написала: 20 сентября 2002 года родилась дочь, и уже на следующий день нам вечером сообщили об этой трагедии. Имеется в виду то, что ледниколка сошел тогда, да. Это тоже было как раз в сентябре 2002 года. Алмаз написал: «Привет, Бим, расскажу про свой 2002. Мне 6 лет. Папа купил новую машину УАЗ-2112. Легендарная двенашка, как он говорил, самая первая и почти единственная в Казани. За космические 200 тысяч рублей нам с братом первый компьютер. Купил что-то типа Pentium 4 за 30 тысяч рублей. Мы играли в легендарную игру GTA 18+, и в игру Sims». Вот так вот. Да, воспоминания-то какие? Смотрите, 6 лет человеку было. Сейчас, значит, сейчас давайте посчитаем. 6 плюс, значит, 30 лет Алмазу сейчас, да? 30 лет. Вот так. Ну что ж, да, наше путешествие назад в прошлое на этом завершено. Ну, а мы, конечно же, ни в коем случае не прощаемся, потому что буквально через пару минут рубрика «Советчики» торжественно откроется. И будем мы с вами давать советы в сложных жизненных ситуациях, чтобы не попадать в них самим.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: 17 часов 15 минут и 16 секунд. Ну что ж, рубрика «Советчики» торжественно открывается. Это та самая рубрика, в которой мы пытаемся решить сложные конфликтные ситуации вместе с вами, наши дорогие слушатели, а также прибегая к помощи искусственного интеллекта. И пытаемся мы выяснить, кто все-таки больше-то смыслит в этом, наши слушатели или бездушная машина. Вот давайте-ка в очередной раз протестируем и тех, и тех. Ну что ж, посмотрим на первую ситуацию. При подготовке к свадьбе мама невесты активно вмешивается во все этапы. Критикует выбор места, тематику, меню, ведущего. Жениху это порядком надоело, и он просит невесту поговорить с матерью. Однако невеста считает, что мама просто помогает, ничего страшного не происходит. Жених чувствует, что его мнение игнорируют, а невеста оказывается между двух огней, между желанием угодить матери и сохранить мир с будущим мужем. Вот что делать в этой ситуации? Подскажите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Еще раз, значит, к свадьбе готовится. Уже почти молодожены получили. Получается, да? И мама невесты постоянно во все вмешивается, все критикует, говорит, нет, все не так, нет, надо вообще по-другому, это все никуда не годится, да? И мужу будущему это уже порядком надоело, он говорит, слушай, ну поговори ты с ней как-то, ты же все-таки ее дочь, а та говорит, нет, ты что, она же нам помогает, ты вообще благодарен должен быть за то, что она вот принимает участие в этом во всем, а то мы с тобой, может быть, вообще непонятно чего бы там напридумывали к этой свадьбе. Ну и, собственно, в этом конфликт у нас и заключается. Как вы думаете, что там можно ли сделать в этой ситуации? Если знаете, подскажите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.

0: Наслаждайся летом с БИМ-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ является Кирсан Илюмжинов, долгое время бывший главой Республики Калмыкия. По его мнению, шахматы были изобретены инопланетянами и подарены жителям Земли. Также Илюмжинов неоднократно заявлял в интервью, что в 1997 году пришельцы похищали его на 2 дня на свой корабль.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом РФ». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72. Стоимость 23 миллиона 495 тысяч 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной. Hey!

0: прекрасно. Ну, а мы возвращаемся к нашей конфликтной ситуации. Первый, напомню, при подготовке к свадьбе мама невесты активно вмешивается во все этапы. Критикует выбор места, тематику, меню, ведущего. Жениху это порядком надоело, и он просит невесту поговорить с матерью. Однако невеста считает, что мама просто помогает, и ничего страшного не происходит. Жених чувствует, что его мнение игнорируется, а невеста оказывается между двух огней, между желанием угодить матери и сохранить мир с будущим мужем. Ну и вот, что вы нам насоветовали? Давайте посмотрим. Бим, привет! Жениху самостоятельно поговорить с будущей тещей. Ему же не нравится вмешательство в подготовку к свадьбе. А в дальнейшем, скорее всего, придется общаться с ней все равно. Попытаться убедить ее менее активно вовлекаться, ведь это уже их жизнь, их выбор, а она пусть получает удовольствие. Действительно, почему? Вот, согласен абсолютно с Николаем. Да, согласен с Николаем. Все так. А еще одно сообщение. Привет, Бим. Просто самостоятельно поговорить с мамой и сказать, что он в доме хозяина, и его решение окончательное обсуждению не подлежат. Вот Игорь нам тоже написал это. Ну, слушайте, да. Мы, собственно, на этом и настаиваем. А что же рассказал нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Жениху настаивает на ультиматуме. Или ты говоришь с мамой, или свадьбы не будет. Это разрушит отношения. Невесте продолжает соглашаться с мамой, во всем игнорируя чувства жениха. Он будет копить обиду. Жениху самому в грубой форме высказать претензии тещи. Это испортит отношения с будущей роднёй на годы. Правильный вариант решения. Невесте спокойно объяснить маме, что их с женихом решение окончательное. Мама, мы ценим твою помощь, но выбрали место и меню наш. Пожалуйста, уважай это. Вместе с женихом выделить зону ответственности тещи. Например, она занимается приглашениями или цветами, а все остальное – молодожены. Жениху поблагодарить тещу за заботу и мягко обозначить границы. Мы рады, что вы так активно участвуете, но некоторые моменты мы уже решили, и нам важно, чтобы это был наш праздник. Вот так действительно как-то ровно, четко, не спеша и обозначить все свои личные границы. Отлично, отлично. Решили мы с вами одну ситуацию. Давайте-ка перейдем ко второй. Девушка гуляла с собакой в парке и нашла в траве телефон. Он разряжен, вокруг никого нет. Она размышляет, что делать? Забрать, зарядить и попробовать позвонить по контактам? Или подождать, когда на него кто-то позвонит? Или оставить на месте? Или отнести в полицию? Она боится, что ее могут обвинить в краже, если заберет. Но и бросить телефон жалко. Вот, действительно, случилось такое. Нашел человек телефон в парке, да. А что дальше делать? Телефон разряжен. Забирать с собой, так это фактически ты его что, взял и украл? Хотя он просто лежал. Но он же кому-то принадлежит. Да. Посоветуйте +7 972 42 102 8. Это наши мессенджеры, а вы наши любимые советчики.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

Еще одно сообщение пришло, которое связано с воспоминаниями нашими о годе 2002-м от Юли. Уж зачитаю все-таки. Привет, Бима. Тогда первый раз поехал за границу, и отпуск запомнился. Ого-го был. А потом вернулась, вышла замуж и понеслась. Дети, муж. Вот так вот. Действительно, понеслась все. Главное, с отпуска все началось и дальше продолжалось. И продолжается. И это

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Завтра ограничение 6+.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
6: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
7: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
6: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: А еще наши любимые слушатели помогают нам решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню, у нас ситуация следующая. Девушка гуляла с собакой в парке и нашла в траве телефон. Он разряжен, вокруг никого нет. Она размышляет, что делать. Забрать, зарядить и попробовать позвонить по контактам. Или подождать, когда на него кто-то позвонит. Оставить на месте или отнести в полицию. Она боится, что ее могут обвинить в краже, если заберет, но и бросить телефон жалко. Да, вот, собственно, действительно, такое иногда бывает. Случается, находишь что-нибудь совершенно случайно. Кто-то теряет что-то совершенно случайно. Главное, чтобы потом не сказали, что это ты на самом деле взял и украл это. Что советуют нам наши слушатели? Вот такое сообщение. Бим, привет. Я бы на месте девушки просто положил телефон там, где нашла, и забыл об этом случае. Ну, это, наверное, самый, скажем так, безопасный вариант. Действительно, просто, ну, это не мое, так что я это не трогаю. Нашел, ну, и решил, что там ему и место. Привет, Бим. Если с собой есть пауэрбэнк, можно подзарядить телефон и посмотреть, не позвонит ли на него кто-то. Обычно при возвращении в сеть звонившему раньше приходит оповещение, что абонент в сети. И потом просто сказать, где можно его забрать. Ну, тоже такой вариант, конечно. В этом случае вы помогаете человеку. Да. В первом случае вы никак не помогаете. Во втором все-таки мы с вами стараемся помогать друг другу. Мне так кажется, по крайней мере. Итак, что предлагает нам сделать искусственный интеллект? Подождите-ка, у нас еще есть одно сообщение. Привет! Надо телефон либо в полицию отнести, а лучше вызвать полицию на место, сообщил Александр. Ну, так вот, действительно. Здравствуйте, я нашел телефон. Вот он здесь лежит. Приезжайте, пожалуйста, заберите. А приедут ли они? Не знаю. Не уверен, не пробовал. А ну и что теперь нам рассказал искусственный интеллект? Давайте посмотрим. Значит, неправильный вариант решения. Забрать, зарядить и начать пользоваться как своим. Это уже кража. Оставить на месте и уйти, надеясь, что хозяин найдет сам. Телефон может украсть кто-то другой. Действительно. Самостоятельно попытаться взломать или сбросить настройки, чтобы найти владельца. Это нарушение приватности. Угу. Правильный вариант решения. Если телефон разряжен, отнести его в ближайший пункт полиции или в администрацию парка, сторожку, например. Написать заявление о находке, чтобы в случае спора была фиксация. Если есть возможность зарядить, у вас с собой пауэрбэнк, включить и подождать звонка от владельца. Не копаться в контактах, а просто ждать входящего вызова. Оставить записку на видном месте, дерево, скамейка со своим номером телефона и текстом. Найден телефон, свяжитесь со мной. Но без указания места и времени, чтобы не пришел мошенник. Выложить пост в местном паблике, например, подслушано где-нибудь, да, о находке, но не описывать модели и не прикладывать фото. Пусть владелец сам назовет приметы. А, так вот, чтобы обезопасить, собственно говоря, опять же, себя от мошенников. Ну, вот такие вот советы дают. Если вы спросите меня, я бы, наверное, действительно попробовал найти, ну вот, собственно, какого-то охранника, если он есть в парке, или ближайший пост полиции просто отдал, да, наверное, так. А мы переходим к третьей ситуации на сегодня. Она, кстати, для многих вот либо сейчас, либо в ближайшее время будет очень актуальна. Колорадский жук на картошке. Значит, да, у кого сад, огород есть? На огороде у пары, муж и жена, появился колорадский жук. Муж предлагает сразу опрыскать картофель химикатами, чтобы быстрее решить проблему. Жена против, боится, что яд накопится в клубнях, которые они потом будут есть. Она настаивает на старом дедовском методе, собирает жуков и личинок вручную каждый день. Муж категорически не хочет тратить время на бесполезное занятие, считая его неэффективным. Ну и спор здесь заходит в тупик. Вот что вы посоветуете делать в этом случае? +7 9 2 7 2 40 22 8 наши мессенджеры, а вы наши советчики. Колорадский жук появился на картошке. Не был до этого, а вот появился. И что делать? Опрыскать все-таки вот всякими ядами и химикатами? Или собирать каждый день, ходить давить личинок, все вот это вот знакомое, я думаю, многим из нас с детства. Мне это точно. Посоветуйте. +7 9 2 7 2 40 22 8 это, как всегда, наши мессенджеры. Ну, а вы наши любимые и незаменимые, заметьте, советчики в этой ситуации. Так, буквально через несколько секунд погода, и узнаем с вами, способствует ли она росту и размножению колорадских жуков. Шутка.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, погода. Погода у нас хорошая, на самом деле. Плюс 25 градусов прямо сейчас в Казани. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер восточный 3 метра в секунду. И 749 миллиметров ртутного столба. Наше атмосферное давление. Завтра, 14 июня, в Казани. Утром плюс 22, возможен дождик. Днем плюс 25, также возможен дождик. Вечером плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-восточного переменится на восточный, потом снова на северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха до 81%, при атмосферном давлении 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник ожидается, опять же, небольшой дождик, но температура сильно не упадет. Даже, наверное, немножко поднимется до 26 градусов. Так что лето остается с нами, а это, по-моему, просто замечательно. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Давайте разбираться с колорадским жуком и методами воздействия на него. Вот напомню вам, ситуация следующая. На огороде у семейной пары появился колорадский жук. Муж предлагает сразу опрыскать картофель химикатами, чтобы быстро решить проблему, а жена, против, боится, что яд накопится в клубнях, которые они потом будут есть. Она настаивает на старом дедовском методе – собирать жуков и личинок вручную каждый день. Муж категорически не хочет тратить время на это, с его точки зрения, бесполезное занятие, считая его неэффективным. Спор заходит в тупик. И что же вы нам насоветовали? Давайте-ка узнаем. Вот Бабай нам написал, человек с ником таким. «Привет, Серега, мне это не грозит, я все на рынке покупаю». Ну да, есть такой вариант решения. Просто найти, не сажать картошку. Можно купить на рынке, а посадить что-нибудь другое. Если прям сердцу очень, очень хочется, чтобы у вас чего-то такое росло, капусту можно посадить. Не знаю, там, что еще хорошо растет в наших широтах. Щавель прекрасно растет. Вот так вот. Засадил все щавелем и прям вот заглядение будет. Так, еще одно сообщение у нас есть. Нужно найти самого большого колорадского жука, плоскогубцами вырвать зубы, и он будет орать, и все жуки разбегутся. Проверено, не работает. В детстве много раз было различных экспериментов у меня, но ничего как-то не помогло. Помогли действительно только опрыскивания. Вот так вот я честно скажу. Ну а что же нам рассказал искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Мужу тайно опрыскать ядом, пока жены нет. Это подорвет доверие и может быть опасно для здоровья. Жене в одиночку собирать жуков, а мужу ничего не делать. Она устанет, а он будет чувствовать себя виноватым или наоборот обиженным. Оставить все как есть, позволив жукам съесть урожай. Потери картофеля и ненужные семейные раздоры. Правильный вариант решения. Найти компромиссное средство, использовать биопрепараты, такие существуют, я даже не знал, или настой трав, чистотел или полынь. Они менее токсичны, но тоже эффективны при регулярном применении. Разделить участок. Муж опрыскивает одну грядку химией, но картошку с нее есть не надо, а оставить на семена. Жена собирает жуков вручную на другой грядке для еды. Применить агротехнику, посадить бархатцы или календулу между рядами. Они отпугивают жука. Это красиво и безопасно. Позвать на помощь детей, если есть, или соседей. Совместный сбор превращается в игру, а не в повинность. Да, спасибо, искусственный интеллект. Это именно то, чем занимались мои родители в детстве. Они говорили, сходи-ка, собери-ка вот жуков огромное количество. Этим я тоже занимался. Ну что ж, вот такие вот варианты решения предлагает искусственный интеллект, а мы двигаемся к четвертой ситуации на сегодня. Инициативная группа сотрудников готовит летний корпоратив на природе. Руководство просит придумать развлечения. Они решают устроить камеди-шоу в формате прожарки. Грубых шуток на грани фола в адрес коллег и начальства. Но они опасаются, что это может быть воспринято неоднозначно. Обидеть людей и привести к негативным последствиям для карьеры. Стоит ли отказаться от идеи? Согласовать шутки с начальством? Ну тогда пропадет эффект неожиданности, да и шутки сделают беззубыми. Или рискнуть и выдать материал без согласования. Вот как вы думаете, вот что следует сделать в этой ситуации? Все-таки вот рискнуть или как-то согласовать, или вообще отказаться от этой идеи? Ну, такая вот прожарка коллег и начальства может к странным последствиям привести. Да. Посоветуйте нам, что делать в этом случае. +7 9 8 2 42 102 8. Это наши мессенджеры, а вы наши любимые незаменимые советчики.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – ООО «Канавто 5».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
6: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
7: 4 июля на летней площадке «Roof Place» большой сольный концерт певицы Светы. «Дорога в аэропорт», «Хватит довольно», «Ты не мой» и другие хиты. Перформансы, спецэффекты, танцы от шоу-балета в большом шоу. Начало в 19.00. Билеты в продаже. 12+.
8: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарина. Ближе, чем кажется.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 53 минуты и 21 секунда. Ну что ж, завершается у нас почти что третий час, и осталось время только нам, чтобы обсудить решение конфликтной ситуации номер 4. Напомню, на следующий у нас инициативная группа сотрудников готовит летний корпоратив на природе. Руководство просит придумать развлечения, и они решают устроить камеди-шоу в формате прожарки, грубых шуток на грани фола в адрес коллег и начальства. Но они опасаются, что это может быть воспринято неоднозначно, обидеть людей и привести к негативным последствиям для карьеры. Стоит ли отказаться от идеи, согласовать шутки с начальством, но тогда пропадет эффект неожиданности, да и шутки сделают беззубыми, или рискнуть и выдать материал без согласования? Что бы вы посоветовали сделать? Ну вот у нас есть одно сообщение. Привет, Бим, лучше от такой идеи совсем отказаться. Огромное количество людей не воспринимает шутки про себя. Наверняка кто-то обидится и отомстит. Вот да, вот если в компании друзей еще можно такое устроить, но тоже заранее надо подумать, кто как отреагирует, то уж в коллективе лучше этим не заниматься, мне так кажется. Что посоветовал нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Выдайте шутки без согласования, надеясь, что все свои и поймут. Риск серьезно обидеть коллег и начальство. Полностью отказаться от идеи сделал скучный стандартный праздник. Упущен шанс на живое общение. Сделать прожарку только маленьких людей, не трогая начальство. Это может выглядеть как трусость и создаст раскол в коллективе. Правильный вариант решения. Провести анонимное голосование среди коллег. Готовы ли вы поучаствовать в дружеском юморе? Подпишитесь, не против шуток, ваш адрес. Тех, кто против, не трогать. Согласовать с начальством общий формат, но не конкретные шутки. Мы хотим устроить легкую, добрую пародию на офисные моменты. Вы не против? Руководство обычно одобряет, если это не переходит в оскорбление. Использовать правило. Шутка должна быть смешнее, чем обиднее. Исключить личные нападки, внешность, семья, болезни. Оставить только профессиональные стереотипы. Например, бухгалтер вечно все перепроверяет. Очень смешная шутка от искусственного интеллекта. Сделать прожарку с возможностью ответить, как в стендапе. Только тогда это будет игра, а не одностороннее унижение. Вот, собственно, есть выход даже из такой ситуации, если вдруг вы хотите как-то весело провести время. Ну что ж, я опять же скажу, что наши слушатели оказались гораздо прозорливее, чем искусственный интеллект. И мы с вами теперь знаем, что делать, если вдруг что-то подобное с вами случится и приключится. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди в завершающем четвертом часе у нас и кулинарный конкурс, и, конечно же, новости со всего света тоже будут с нами.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
4: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: 18 часов 4 минуты и 3 секунды. Всех приветствую в четвертом часе субботнего шоу. В студии с вами по-прежнему я, Сергей Филиппов. Ну и, как всегда, по традиции, в этом часе будет кулинарный конкурс у нас. И мы также попутешествуем по разным странам и узнаем, чего там такое происходит, что творится-то, пока мы здесь вот кто на даче, а кто где еще отдыхает. Еще сообщение от Юли нам пришло в связи с последней конфликтной ситуацией, которую мы обсуждали по поводу прожарки, которую можно и нужно устраивать, или не можно и не нужно устраивать вместе с коллегами. Вот она написала нам: риск остаться без работы. Лучше так не шутить на работе или все-таки попросить обсудить такое решение. Но мы, в принципе, к этому уже и пришли, что самым разумным вариантом будет, во-первых, устроить опрос среди коллег, готовы ли они к этому и как они отреагируют, если шутки будут в их адрес. Ну, а также, естественно, постараться как-то не затрагивать темы, которые могут вызвать недовольство у людей вокруг. Да, ну все, мы с конфликтами на сегодня закончили, так что давайте сразу же после рекламки будем с вами кулинарить.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня банка из белого стекла 0,5 литра 14 рублей 99 копеек за штуку. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.

0: Твой дом у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Озарина. Ближе, чем кажется.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Восемнадцать часов девять минут тридцать две секунды. Кулинарный конкурс, как и обещал, прямо сейчас в эфире Бим Радио. Задание очень простое. Сейчас вам опишу одно блюдо, и вы должны его угадать. У нас на кону приз. Это сертификат в парк семейного отдыха. Ну и он достанется, давайте сегодня скажем, пятому правильно ответившему. Все сообщения принимаются и в Телеграм, и в Макс. Плюс 7 9 8 2 42 102 и 8. Ну а теперь давайте послушаем, что же за блюдо такое у нас сегодня есть. Это блюдо появилось благодаря любовному скандалу. По легенде, французский император, застигнутый женой в компрометирующей ситуации с фрейлиной, спас свою репутацию, заявив, что шептал ей на ухо рецепт нового десерта. Придворные повара мгновенно воплотили выдумку в жизнь. Его название – результат лингвистической путаницы между двумя европейскими городами. Секрет хрусткости в ледяной воде, уксусе и терке для масла. Тесто готовят из рубленного слоеного теста. Замороженное масло натирают на терке, смешивают с мукой, ледяной водой и уксусом. Он подавляет глютен. А раскатанные коржи выпекаются при 220 градусах Цельсия до золотистого цвета. В СССР он был звездой новогоднего стола. Его рецепт хранили как государственную тайну. Этот десерт из тысячи слоев теста и нежного крема во Франции зовут мильфей. А крошки с его верха – фирменный финал. Как же он называется у нас? Плюс 7 9 8 2 42 102 и 8. Это Телеграм или Макс. Ну и пятый правильно ответивший получает от нас сертификат в парк семейного отдыха.

Массачусетском университете провели на тему «От каких людей мы на самом деле ждем ответной щедрости и подарков?» Если бы незнакомец безвозмездно помог вам, вы бы почувствовали себя неловко. Возможно, зря. Ученые из MIT в США доказали, что люди ждут ответной щедрости от окружающих. Когда один приятель угощает другого в кафе, то второй наверняка запомнит это и однажды организует обед за свой счет. Стоит ли поступать так же, когда на месте друга оказывается босс или учитель? Авторы свежей научной статьи тоже задались этим вопросом. Команда провела серию экспериментов при участии 400 взрослых американцев. В ходе них испытуемые читали истории о взаимодействиях между людьми с разным или одинаковым социально-экономическим статусом. Добровольцы представляли обычные повседневные ситуации, вроде покупки кофе для коллеги или приготовления ужина для семьи. Далее участников просили предсказать, как герои отреагируют на произошедшее, станут ли они думать о расплате. Если верить результатам экспериментов, люди ожидают ответной щедрости лишь в симметричных отношениях. Например, когда речь идет о друзьях, либо членах семьи или коллегах с одинаковым статусом. А в неравных отношениях взаимность не посчитали обязательной. Вот так вот, действительно. То есть, соответственно, если, например, ваш начальник или учитель сделал вам что-то хорошее, вы такие, да и в принципе, хорошо, так и должен он поступить, я ему ничего не должен. Вот так вот. А если вот друг вам сделал что-нибудь хорошее, вы подумайте о том, как бы отблагодарить его в этой ситуации. Ну и мне кажется, что довольно-таки логично эти отношения и исследования можно было, собственно, и не проводить. Но ученые всегда знают, чем им заняться. Вот именно этим.

0: ощущение 6+.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
6: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
7: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
8: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
9: Твой участок у озера и леса в 25 минутах от центра Казани. Азарино. Ближе, чем кажется.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 29 минут и 58 секунд. Немножко про ситуацию в городе хочется поговорить. Точнее, не сейчас прямо, а вот на следующей неделе. А, как мы все знаем, стоит саммит в Казани Россия-АСЕАН. И поэтому в среду, 17 июня, ограничат движение по мосту через Кабан по Назарбаева. Ну, соответственно, автобусы также изменят свои маршруты. 5-й, 43-й и 77-й автобусы будут объезжать. Ну, в основном через улицы Татарстана и Слямжанова. И также много чего другого произойдет в дни проведения саммита. Это 17 по 19 июня. В Казань приедут первые лица государств и другие важные персоны, и поэтому прогонят из центра электросамокаты, собственно говоря, а также ограничат курьеров и роботов-доставщиков. На время саммита электросамокаты станут персонами нон-грата в разных частях Казани, но в основном в центре. Закроют театр Камала. 17 по 19 июня ограничат продажу алкоголя, который вредит вашему здоровью. Не будут продавать его в магазинах рядом с локациями саммита и в отеле, где остановятся его участники. Под запрет попадает магазин в районе Казани Экспорт, театр Камала, IT-парка имени Башира Рамеева, а также аэропорта и ЖД вокзала. Ну, а на кафе и рестораны это не распространяется. Здесь все также будут продавать. Также 17 по 19 июня на Казанке запретят кататься на гидроциклах, лодках, катерах и прочих плавсредствах на участке от Кировской дамбы до Третьей транспортной дамбы. Ну и, кроме ограничений, есть еще и очень-очень положительная информация. К началу саммита планируют запустить новые автобусы на маршруте номер 197 Казань-Аэропорт, потому что сейчас там ходят пазики. А это, как выразился наш мэр, ужас 20-летней давности. А я с ним абсолютно согласен, потому что, когда вот пару лет назад ко мне приезжал друг, я говорю, ну, очень просто. В аэропорт, когда прилетаешь, просто такси заказываешь. Он говорит, а что, нет варианта на автобусе доехать или как-то? Я говорю, ну, конечно, вариант есть, но самое надежное в Казани – это такси. Да, если вдруг появится отличный маршрут автобусный до аэропорта, мне кажется, я буду чрезвычайно этому рад. Да. Вот такие вот новости наши местные и казанские. Ну, буквально через пару минут расскажу, что ожидает нас в плане погоды в ближайшее время.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: И немного о погоде поговорим. Сначала прогноз погоды по Республике Татарстан на 14 июня. Переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Днем и вечером кратковременные дожди, локально сильные. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем и вечером местами гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Днем и вечером местами порывами 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. Максимальная температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 градусов. Прямо сейчас в Казани плюс 25 градусов. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер восточный 3 метра в секунду. Завтра 14 июня. Утром плюс 22, возможен дождь. Днем плюс 25, возможен дождь. Вечером плюс 22, ночью плюс 17. Ветер северо-восточный, восточный до 2 метров в секунду. Влажность воздуха до 81%. При атмосферном давлении 748 миллиметров ртутного столба. В понедельник также возможен дождь. Температура существенно не изменится. Около 26 градусов. Но и если посмотреть прогноз на следующую неделю, в принципе, станет чуть-чуть попрохладнее, где-то до уровня 21-22 градусов днем. Но надеемся, что это ненадолго, и мы еще увидим красочный и очень-очень жаркий июль. Ну, по крайней мере, на это надеюсь я. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.

0: 18 часов 43 минуты ровно. Ну что ж, давайте переместимся мы с вами сейчас в Огайо, это в Соединенных Штатах Америки, и порадуемся вместе с жителем города Уилларда. Он едва не отправил в мусорное ведро свою удачу стоимостью $100,000. Мужчина рассказал представителю лотереи Ohio Lottery, что пережил настоящий приступ паники, когда понял, что купленный им билет Bingo 25 случайно оказался среди выброшенного мусора. Осознав ошибку, герой этой истории не стал мириться с потерей, отправился на поиски билета прямо к контейнеру для отходов. По его словам, пришлось чуть ли не нырять в мусор в надежде найти заветную бумажку. И как выяснилось, усилия оказались более чем оправданными. К счастью, до владельца билета мусор еще не успели вывести, а найденный билет оказался выигрышным, принес своему хозяину главный приз – $100,000. История стала наглядным напоминанием о том, что иногда путь к богатству проходит через, самые неожиданные места. В данном случае через мусорный контейнер, который едва не стал последним пристанищем для шестизначного выигрыша. Ну что ж, теперь мы точно можем сказать, что есть у нас грязные бумажки. Совершенно грязные, да, лотерейные билеты. Но в этом случае. Но порадуемся за жителя города Уилларда. Всем бы такое. Ну, пожалуйста, без мусорных контейнеров только. А то вот эту часть можно как-то пропустить.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
3: Я ротель, это...

0: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 48 минут и 27 секунд. Прямо вот из того самого штата Огайо перемещаемся мы в Японию. Школьники из Уцуномии в Японии получили неожиданные каникулы. А все из-за зверя, который пожелал чувствовать себя городским жителем. Власти сообщили, что черный медведь среднего размера, примерно метр в длину, был замечен в нескольких жилых районах города, причем животное появлялось там среди бела дня. В целях обеспечения безопасности жителей, особенно детей, было принято решение временно ограничить передвижение по улицам. По этой причине все 94 городские начальные и средние школы были закрыты, а учащимся рекомендовали оставаться дома. Впрочем, взрослым жителям Уцуномии также не рекомендуется без особой нужды покидать дома. Но если они все-таки повстречают на улице медведя, которого все еще разыскивают, то им стоит поскорее найти укрытие и ни в коем случае не пытаться каким-то образом контактировать с животным. Ну вот мне вот интересно, да, понимаю, метр в длину приблизительно вот животное в небольшом городе ходит где-то по улицам, и его очень сложно обнаружить. Серьезно? Можно посмотреть, например, по камерам наблюдения, если они есть. Или поднять в воздух вертолет. Ну и сразу найти медведя. А не устраивать вот это вот, пожалуйста, не выходите на улицу. Конечно, нужно на улице не выходить, пока его не найдут. Но найти-то надо его еще быстрее. Вот какие-то странные они там в Японии. Ничего не понимают.

0: Смотрю я на часы и понимаю, что все, субботнее шоу подходит к своему логическому завершению в этот конкретный день. Ну, конечно же, мы с вами встретимся еще через неделю, в следующую субботу, и будем также вспоминать прошлое, возвращаться в него каким-то образом с помощью ваших, конечно, сообщений. И порешаем конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», а также послушаем классную музыку, а пообсуждаем новости, чего там произойдет на следующей неделе, даже и подумать не могу. Ну, а в студии для вас здесь прямо сейчас работал Сергей Филиппов, и прямо следом за мной здесь же окажется Глеб, который будет передавать ваш привет, сообщение, зачитывать музыку, ставить классную, а также развлекать в этот субботний вечер каждого из вас. Если вдруг у вас неожиданно настроение как-то упало, сейчас он его поднимет. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

0: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

сводит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

Ну, а у нас Wi-Fi есть, друзья. Рад вас всех видеть мысленно, как всегда. Глеб Низовский у микрофона, мои зайки, мои солнышки. Ближайшие 3 часа, вплоть до 10 вечера, я буду с вами на BIM-радио, естественно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
10: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, солнышки мои, рад вас всех опять же видеть. Все, кто пишет, все, кто здоровается, все читаю, всем отвечаю. Как ваши дела? Суббота на дворе, погода просто великолепная, друзья. Ну как вот... Вот не сидится на месте даже мне, настолько погода сегодня замечательная, классная. Давайте присылайте, рассказывайте, чем занимаетесь, где находитесь. Может быть на даче, может быть в дороге, а может быть дома. Со всеми буду рад пообщаться. Да, сегодня мы, как и обычно, немножко погрузимся в историю музыки. Кстати, вот, из последних новостей, не буду конкретизировать, не буду далеко загонять, но в скором времени я начну читать лекции об истории музыки и в особенности об истории рок-музыки. Подробности, ну, как-нибудь, наверное, в следующий раз. Но, наконец-то, я буду заниматься тем, одно из, ну, помимо радиоведущего, конечно, да, что мне очень-очень сильно нравится, и я желаю каждому обнаружить такое не то что хобби, наверное, а свое дело, потому что это крайне-крайне важно, друзья. И у меня для вас есть песня-открывашка, как всегда, да, традиционно, в субботу, в 7 вечера начинаем мы с песенки-открывашки, в основном, конечно, это рок, и был Элтон Джон, были Кис, да много кого уже были, точнее. Сегодня, друзья, это будет английская прог-рок-группа, да, прогрессивный рок, они были популярны в 70-х. Не буду говорить название, вот, послушайте, потом скажете, понравилось или нет. И, кстати, вот еще такой вопросик. Эта группа упоминалась в одном фильме Балабанова, где персонаж с таким вот голосом «О, Electric Light!» Я уже спалил первые два слова в их названии. Ну, давайте думайте, что за фильм, да, и кто там играет главную роль, и кто играет этого персонажа. Я попытался максимально его спародировать. Мне как-то говорили, что у нас с ним похож тембр, хотя я так не считаю с этим актером, да. Но, тем не менее, друзья, Electric Light Orchestra в эфире Бим-радио.

поделитесь впечатлениями, друзья, по поводу предыдущей песни. Мне будет интересно. Песня известная, кстати говоря. А пока что Михей в эфире Бим-радио. Тоже не менее великий человек, я считаю. Небольшая рекламка, и я к вам вернусь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Бегемоты большую часть времени проводят в воде. Они часто спят, либо на отмеле, выставив верхнюю часть головы, либо полностью погруженными в воду. Во втором случае бегемоты, рефлекторно не просыпаясь, всплывают на поверхность каждые 3-5 минут и делают вдох.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвестресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваше утро начинается с чашки ароматного кофе под первыми лучами солнца. Квартиры с собственными террасами в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, панорамное остекление, кондиционер. До 30 июня рассрочка с первоначальным взносом всего 20%. ЖК «Малевич.рф». Застройщик ООО «СЗ Инвестресурс Плюс». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Дом.РФ». Рассрочка от застройщика без участия банка. Удорожание на остаток 5%. Промежуточный платеж через год 10%. Ежемесячные платежи рассчитываются на этапе оформления. Срок до февраля 2028.

0: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, добрый вечер еще раз. Давайте, наверное, поболтаем о погодке. Да, почему бы и нет? За окошком прямо солнечно, прекрасно, замечательно. Всегда такое поднимает настроение, не правда ли? Плюс 24 в Казани, да, по времени почти что ровно 19:30, 19:28, если быть точным. Осадков не ожидается, солнышко еще светит, ночью будет 20 градусов, 18 градусов, а прям совсем уж ночью плюс 17. Ох, я сегодня погуляю, наверное, ночью, друзья, не знаю, как вы, но я сегодня точно прогуляюсь. Дождика не обещают до понедельника, завтра также плюс 25 днем, плюс 16 ночью, а вот с понедельника уже небольшой. Большие, да, дождики. Но я так понимаю, кратковременные, да, судя по количеству капелек нарисованных. Юля мне написала. Написала стих. Вот, в принципе, как всегда, давайте зачитаем. Почему бы и нет? «Сегодня день чудесный, яркий, в эфире Бим-радио жаркий. Глеб ставит наши песни вновь, дарует радость и любовь. Танцует кот, поет сосед, счастливее дня на свете нет. Приветики-болталки передает, естественно, да? Но у нас привет-приветов, друзья, через полтора часа еще только». Так что не забываем, пожалуйста, с 9 часов. Я думаю, что сегодня день будет плотничком, судя по всему, да? Ну, каждую субботу так, от 30 до 40 приветов стабильно. Самое главное, все успеть зачитать и поставить песенки, само собой, разумеется. Глеб Низовский у микрофона, друзья. В эфире Бим-радио. Скоро с вами снова поболтаем.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, как ваши дела? Давайте пишите мне, чтобы молчат больше половины тех, кто обычно пишет. Я уже привык тут с некоторыми переписываться каждую субботу, обсуждать фоточки, рассматривать, кто там чем занимается, да? А, напомню-ка, на всякий случай, 792-72-42-102-8, Telegram Max, пожалуйста, пишите, буду рад поболтать, как всегда, поболтать я люблю, тем более, если какая-то музыкальная дискуссия нарисовывается, тем более я люблю. Кстати, по поводу музыкальных дискуссий. Эту песню изначально, ее вообще очень сильно не залюбили, из-за того, что у нее была крайне простая аранжировка, но ее очень полюбили за исполнение, то есть за голос вокалистки. Говорили вот она, что она похожа на Синди Лаупер, на песню «Girls just wanna have fun», если кто-то помнит такую, например, на середине 80-х. Уитни Хьюстон, друзья, это, наверное, самая популярная ее песня за всю историю. Да не то, что даже ее, а самая популярная песня за всю историю, если сравнивать статистику. А статистика гласит, что сначала были проданы копии более 18 миллионов по всему миру, что уже как минимум топ-3 песни за всю историю. А и недавно делали замер, да, профессиональный. На январь 26 года песня достигла более 1,5 миллиардов прослушиваний на стриминговых сервисах. Ну, то есть это Spotify и вообще все любые другие, да, нынешние приложения, где слушают музыку. То есть результат такой серьезный, друзья. Я думаю, вы догадались, что это за песня, поэтому давайте вместе попоем и немножко потанцуем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3250.

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну вот и самая подходящая для меня подложка, друзья. Потому что конец часа. Да, это что значит? Значит, мы час завершаем романтикой, романтической песней какой-нибудь, на мой выбор. Да, обязательно должен быть хит, обязательно должен быть максимально романтичный, чтобы вас подогревать перед программой. Привет-приветов. Вот, кстати, пишет мне Бабай, написал. А, во-первых, мне Альбина написала, моя тезка, да? Она пишет не Глеб Низовский, а Глеб Смирнов. Добрый вечер, хорошего эфира. До конца она не поддерживает мою кличку, да? Добрый Альбина, рад вас видеть, рад, что вы здесь и слушаете меня и Бим-радио. И Бабай написал. Привет-привет, Глеб. Писать времени нет, пишет он, катает туристов. Они сказали, у тебя приятный голос и хорошее радио у нас в Казани. Ну что ж, в одном из двух они точно правы. В каком именно, да? А может и там правы. Скорее всего, и там, да? Так, просят поставить песенку для туристов из города Рыбинск. Ага, интересно. Большой-большой привет всем приезжающим в Казань и семье из Рыбинска тоже. Надеюсь, вам у нас понравится. У нас очень красиво. И летом в Казани, ну, просто замечательно. Здесь по-другому ничего не скажешь, да? А пока что, друзья, а пусть это будет следующая песня. Будет песня для семьи из Рыбинска. Вот, замечательная песня как раз под погодку, под летнюю погодку. Тепло, ветерок колышет волосы. И замечательной вам прогулки, хорошо вам отдохнуть. Форейнер в эфире Бим-радио.

0: Какая же шикарная песня, друзья, не могу.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей 1000 растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, держите себя в руках на распродажах и в дисконт-центрах. Ваше поведение в магазинах может быть импульсивным. Тельцы, примените творческий подход, и вы совершите прорыв в карьере. Но соблюдайте правила и этикет. Близнецы, успешным окажется строительство, дальняя поездка, ваши попытки в получении визы или гражданства. Раки, звезды предупреждают о расточительной рассеянности. Будьте внимательны в магазинах, людных местах и просто на улице. Львы, вашей уверенности угрожает чужое вмешательство. Вам постоянно кто-то будет портить настроение. Примите превентивные меры. Девы, не ждите отдельного приглашения. Наступает день, чтобы взять все в свои руки. Весы, далеко не сразу получится принять верное решение. Придется помучиться неопределенностью. Скорпионы, все в этот день будет располагать к романтике. Вы можете неожиданно влюбиться. Стрельцы, купите что-нибудь себе любимому. Вы заслужили награду за хорошее поведение. Козероги, возможно, вам предстоит разбираться в каком-то конфликте. Отстаивая правду, постарайтесь сохранить холодную голову. Водолеи, у вас может появиться повод для грусти. Просто не все получится идеально, как вы любите. Рыбы, наконец-то у вас появится время для общения. Посвятите его близким. Каждому знаку зодиака желаем безмятежных будней.

что, друзья, в завершение часа напомню, да, Глеб Низовский у микрофона, он же Глеб Смирнов. Гостям из Рыбинска снова привет, надеюсь, песня понравилась, хотя такая песня может не понравиться. А пока что кавер на Альянс, я так понимаю, на Заре, проект на Заре, диджей Димиксер. Увидимся в следующем часе, друзья, до встречи.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, это снова я, Глеб Низовский, он же Глеб Смирнов, специально для Альбины, который до сих пор не признает этот мой никнейм, это мою кличку, это мое прозвище. Как ваши дела? Давайте присылайте, чем занимаетесь, куда едете, где сидите, где отдыхаете. С радостью с вами пообщаюсь, а через час у нас уже будет привет приветов. Я вас заряжаю к этому моменту, да. В начале часа рок-н-ролл, в конце часа какой-нибудь романтикой с большим удовольствием. Итак, следующий герой нашей открывашки для часа, да, человек такой недостаточно интересный. Во-первых, он легенда. Это точно, это 100%. Многие к нему относятся, особенно профессионалы, те, которые играют на гитаре много лет, они к нему могут относиться по-разному. То есть кто-то говорит, что он всегда очень грязно играл и никакого вообще наследия не оставил. Кто-то говорит наоборот, что у него был свой особенный стиль, благодаря которому выросли целое поколение новых музыкантов. Ну, друзья, конечно, я про Джимми Хендрикса. Вот какой рокер, какой рок-н-ролльщик его не знает? Да, наверное, нет таких, не существует. В 68-м году он выпустил великую песню, которая в 2001-м вошла в зал славы Грэмми. Потом журнал Rolling Stone включил ее в список 500 величайших песен в истории человечества. Да, значит, и вот это уже как бы... Извините, на 48-м месте она в этом списке, а это довольно высоко. И вообще эту песню написал Боб Дилан годом ранее, в 67-м году. Кстати, про Боба Дилана. Он недавно, я видел рейтинг лучших поэтов-песенников за всю историю музыки. Он там находится в топ-5. Вот. Информация достаточно спорная, но в целом я его просто не люблю, как исполнителя. Голосочек уж у него очень противный, да? Но... Как поэт-песенник, он, конечно, человек выдающийся. А пока что, друзья, давайте откроем час с великим Джимми и немного потрясемся и поиграем на воображаемой гитаре вместе со мной.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, Глеб Низовский у микрофона. Снова мне нравится так выходить, каждый раз напоминать, кто я такой. Мало ли, люди переключаются, да, я всегда, когда слушаю радио, иногда переключаю, думаю, а кто это такой? Почему все здороваются только в начале часа, либо в конце, когда уходят? Мне кажется, надо вводить новую практику, здороваться, представляться всегда. Ну ладно, как вам вообще песенка Джимми, а? Вот кто ее не слушал, кто ее слушал первый раз, пожалуйста, делитесь, будет интересно почитать. У меня в связи с этим, именно с тем, что Хендрикс был виртуозом игры на гитаре, с этим не поспоришь, безусловно. Хотели ли бы вы научиться играть на инструменте? Вот. Кто-то, наверное, научился, безусловно, да? Я всегда хотел научиться играть на фортепиано. Но у меня, видимо, для этого не хватило терпения, да и какие цели были другие по жизни в основном. Я же юрфак закончил. Там, когда поступаешь на юрфак, там уже не до фортепиано почему-то. А слух у меня есть, одарила природа, да, так скажем. Не абсолютный, конечно, но тем не менее. Я в детстве очень чисто пел. Пел я мурку, кстати, всегда, наверное, лет с 4. Вот, и однажды в детсаду мне, по-моему, делали замечание. Мне вроде бабушка рассказывала. Я постоянно ходил, пел, музыку напевал, еще что-то в этом духе. А кто-то когда-то мне сделал замечание в детском садике, и я замкнулся. Никому об этом не сказал, и вот с тех врешь, безусловно. Хотели ли бы вы научиться играть на инструменте? Вот. Кто-то, наверное, научился, безусловно, да? Я всегда хотел научиться играть на фортепиано. Но у меня, видимо, для этого не хватило терпения, да и какие цели были другие по жизни в основном. Я же юрфак закончил. Там, когда поступаешь на юрфак, там уже не до фортепиано почему-то. А слух у меня есть, одарила природа, да, так скажем. Не абсолютный, конечно, но тем не менее. Я в детстве очень чисто пел. Пел я мурку, кстати, всегда, наверное, лет с 4. Вот, и однажды в детсаду мне, по-моему, делали замечание. Мне вроде бабушка рассказывала. Я постоянно ходил, пел, музыку напевал, еще что-то в этом духе. А кто-то когда-то мне сделал замечание в детском садике, и я замкнулся. Никому об этом не сказал, и вот с тех пор я как

Я постоянно ходил, пел, музыку напевал, еще что-то в этом духе. А кто-то когда-то мне сделал замечание в детском садике, и я замкнулся. Никому об этом не сказал, и вот с тех пор я как-то в этом плане в музыкальном не развиваюсь. Как думаете, может, пора? Мне Петр Нежинский предлагал, чтобы он меня научил играть на гитаре. Я над этим подумаю, разумеется, почему бы и нет, да? Не фортепиано, но тем не менее. Вообще, думаю, что фортепиано самый богатый инструмент вообще музыкальный из всех, которые только можно себе представить. Любую музыку на нем можно сыграть. Вот, я не знаю, от самой такой заядлой попсы, которая круглосуточно играет, до каких-то классических шедевров, да, ну, будь то там Рахманинов, Шуберт или, не знаю, Шуман. Тем не менее, на фортепиано можно сыграть все. Ну, в общем, делитесь, на чем бы вы хотели научиться играть. Может, даже кого-нибудь посоветую. А пока что, друзья... Том Джонс в эфире Бимрадио, король голубоглазого соула. Под него даже специальный жанр когда-то 60 лет назад отвели и назвали его голубоглазый соул. Ну, в общем, наслаждайтесь.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
1: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
2: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. Выходные в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, давайте поболтаем про погоду. Да, почему бы и нет, что у нас за окошком? За окошком плюс 20. Ощущается, как плюс 19. Вчера в это время было 23, ну, невеликая разница. Ясно, осадков не ожидается. Есть, конечно, небольшое предупреждение от Гидрометцентра России. Возможно, гроза, сильный ветер, но действует до 9 вечера. Вот к привету приветов уже вообще никакой не будет опасности. Даже теоретически, да? 19 градусов будет в 9 часов вечера, к 11 до 18 опустится, а ночью будет минимум плюс 16. Ну, вообще замечательно, я считаю. Завтра будет самый теплый день на ближайшей неделе, плюс 25. Днем без осадков, солнышко светит. А с понедельника уже будут небольшие кратковременные дождики. Но ничего страшного, потому что по погоде, именно по теплу, будет все то же самое. 26-23. Ну, где-то в среднем 22 градуса у нас с вами будет. Замечательно, я считаю. Вообще прекрасно, друзья. Следующая песня, кстати, которую не я добавил, она сама по себе здесь была, она очень культовая. Я вам сейчас объясню, почему. Это клубный хит 99-го года примерно. И впервые в жизни я ее услышал, когда смотрел кассету со свадьбы своих родителей. Вот. Они у меня в 99-м поженились, и в каком-то фрагменте определенном, когда все танцуют, все пляшут, да, разгоняют кровушку, как говорится, там играет эта песня. Называется она 9 PM, или в скобках Till I Come, пока я не приду, то есть, да, 9 вечера, исполнитель АТБ. Я думаю, все, опять же, я, по-моему, так всегда говорю, но тем не менее, все знают эту песню, поэтому давайте немного разомнемся под нее, друзья.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, мне тут интересную историю написал Руслан именно к теме о том, что по поводу игры на гитаре и на других музыкальных инструментах, да. Давайте зачитаю. Вот. «Приветище, Бим!» — пишет Руслан. «Приветствуем! Доброго вечернего дня и всем-всем позитива! С детства играю на гитаре. Самоучка. Виртуоз с абсолютным слухом. Абсолютный слух — это большая редкость, Руслан. Знаю, что это такое. Но так получилось, что не развивал и не пригодилось в жизни. Хотя мечтал тоже научиться играть на фортепиано. 42 уже поздно, но все же до сих пор интересно». Вот, интересно. Интересно, я не то что согласен, я поддерживаю. Вообще, говорят, что игра на музыкальных инструментах, она как бы поддерживает мозг в тонусе. Вот, то есть, если до старости на чем-то играть, и почему музыкальные теоретики до глубокой старости сохраняют, так скажем, здравость ума, да и те же самые профессоры, да вообще все, кто работает как-то мозгом, да, именно в плане науки, в плане обучения и игры на музыкальных инструментах, это очень сильно развивает человека вообще как такового. А вот он, как раз-таки мы поговорили про Киш, про Король и Шут, да, на гитаре умеет играть, пишет Руслан, группа его молодости, его эпоха. И в этом году побывал на могиле Миши Горшенева в Питере. Любопытно, я, кстати, не знал, что он похоронен в Питере на самом-то деле. Но я небольшой фанат Киша, вот я вам так скажу, русской панк-сцены вообще в целом. Я люблю «Сектор Газа», я люблю Егора Летова с «Обороны гражданской», Янку Дягилеву, Башлачева я люблю и, ну, где-то в этом духе, в общем, вот в этом районе. А, ну да, Виктор Цой, конечно, тоже кино, куда без кино-то. Ну ладно, друзья, я напомню, да, у нас через 20 минут будет программа «Привет-приветров», «Привет-приветров», «Привет-приветров», 792-72-42-102-8, в Телеграме, в Максе можно мне писать. Все зачитаю. Да, у нас будет всего лишь один час, имейте в виду. Плейлист обычно забивается до, за полчаса до конца программы, но все-таки все читаем по очереди. Ну и, конечно, сайт есть наш и приложение Бим-радио. Там есть удобная кнопочка «Передать привет». Можно заказать песню, передать привет любимым. И в конце часа я еще устрою традиционные 5 минут романтики, завершение часа, под самую подходящую подложку для меня. И я уже знаю, что я поставлю, а я вот буду вас мотивировать к тому, чтобы вы на этих приветах сознавались в любви кому-нибудь. Или не обязательно, просто привет можно передать. Но моя задача — сеять любовь, друзья. Ну ладно, скоро увидимся, да, Глеб Низовский у микрофона, и будем на связи.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Как же я полюбил эту подложку, друзья, прям идеально для меня. Кто согласен, ставит лайк, подписывается на канал. Уже через 10 минут будет уникальнейшая возможность передать привет своим близким, своим любимым, своим половинкам, своим друзьям, да кому хотите, на самом деле. Самое главное, чтобы это было с любовью, и так как каждый час у нас заканчивается с такой романтической ноткой, я для вас приготовил замечательную песенку. Я думаю, что вам она понравится, эту песню. Я очень люблю петь вообще в принципе. Если где-то я пою на каких-нибудь посиделках, вечеринках, днях рождениях и так далее, у меня вообще весь репертуар состоит наполовину из песен этого исполнителя, безусловно, потому что подходит по тембру для исполнения, ну и так далее. С моим голосом ты много особо не попоешь, но я напоминаю, да, все, давайте вернемся к привет-привету все-таки. 792-72-42-102-8, Telegram, Макс, пожалуйста, пишите, с радостью зачитаю, все успеем, не переживайте, и музыку послушаем, и приветы зачитаем, передавайте приветы мне, мне тоже будет приятно, всегда приятно такие вещи читать. А пока что, друзья, давайте окунемся в великую магию Фрэнка Синатры «Strangers in the Night».

Надеюсь, я вас зарядил на признание в любви. В следующем часе, друзья, у микрофона Глеб Низовский. Увидимся уже совсем скоро в новом часе. Не переключайтесь.

друзья, на всякий случай напоминаю, да, 792-72-42-102.8. В Телеграме в Максе можно отправить свои приветы, поздравления, заказать песенку. И также на сайте и в приложении. Буду ждать. До встречи.

0: Проведите уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Пим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, дождались. Привет, привет, от Бим Радио. Глеб Низовского микрофона. Давайте не будем терять времени. Все приветы вижу, все прочитаем. Читаем по очереди. 1 июля. Так, привет, веселая братва, от Юльки-блондинки слова. Пусть будет радость, смех, удача и настроение, не иначе. А Глебушка шлет поклон, чтоб был танцпол зажжен. Поставьте песню погромче, пусть будет весело всем нынче. Песенку мы уже с Юлей выбрали, это будет сцена Корде, песня самолета как раз-таки следующая, она пойдет. Дальше идет у нас товарищ Рой. Большой привет передаю Денчику, большой привет Ксении. И вообще огромный-огромный привет всей болталке. И песню Шатунова он заказал. Да, тоже после сцены Кордей для Юли будет у нас и Шатунов, друзья. Перехожу в приложенице. Добрый вечер, Казань и Бим Радио. Красное сердечко присылает нам Фарид. Поставьте, пожалуйста, Hearts, Ready to Go или Wonderful Life. О, замечательный выбор. Фарид, как всегда, в принципе. Что-нибудь из этого поставлю, да, если есть, я думаю, что она есть. Еще приветик зачитаем из Макса, да? Ух, передаем горячий привет из Перми и всем нашим любимым родственникам в Казани. Хотим поздравить от всей души нашу любимую племянницу Раду Максимовну с праздником жизни, с днем рождения. Желаем ей всего того, что она сама себе желает, и исполнение всех желаний. Очень любим, крепко целуем и обнимаем. Ждите скоро в гости, пишет Дильбар. Поставьте, пожалуйста, песню Салавата Фатхетдинова «Туган-кун». Ага, по-моему, она есть. Да, с наилучшими пожеланиями семья Обляевых, Рахимовых и Шайнуровых. Очень теплое поздравление, Дильбар. Надеюсь, я его правильно зачитал с той интонацией, с которой вы представляли. Да, поставлю. Если она есть, то, конечно, с большим удовольствием я ее поставлю. Давайте еще один прочитаю, да? Поздравляем Читу Стеняшиных с жемчужной свадьбой. Кафе «Гараж», русский октаж. Передаем привет от пользователя Светланы Игоревны. Светлана Игоревна, большой привет кафе «Гаражу» и русскому октажу. Даже в рифму получилось, да? Хорошо, друзья, сцена Кордея сейчас будет в эфире Бим Радио. Вы продолжаете писать, присылать приветики, все зачитаю. И остальные тоже обязательно после этих двух песен с большим удовольствием зачитаю.

привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio. Activated.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, новые приветики прилетели ко мне. Давайте буду зачитывать. Добрый вечер, любимое радио, пишет Светлана Сергеева. Передаю привет самой любимой и единственной сестре Надежде. Люблю тебя. А также дочке Дариночке, сыну Егорке, моим красоткам Мирославе и Елисавете. Всему Камскому устью привет. Поставьте, пожалуйста, песню Валерии «Часики». Поставим. Думаю, что есть. Без проблем, Светлана Сергеева. Так, идем дальше. Светлана пишет. Здравствуйте. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Болталке. Поставьте, пожалуйста, песню «Матушка-Земля». Ну, это Татьяна Куртукова, я так понимаю. Да, хорошо. У нас сегодня будет в распоряжении такая песня. Наталья пишет. Ух, последний раз она со мной переписывалась. Представляете, неделю назад. Добрый вечер всем. Мы на том же месте, как всегда, на даче. Да, Наталья, завидую я вам. Глеб, поставь, пожалуйста, Кэптен Джек. Ха-ха, прямо как в прошлый раз, да? У нас в прошлый раз сейчас завершался Кэптен Джек, а сейчас у нас серединка где-то попадет примерно, по моим расчетам. Хорошего вечера всем и доброй ночи. Спасибо большое, Наталья, вам тоже. Да, Капитан Джек будет, без проблем. Оксана писала мне. Передаю привет моему молодому человеку Александру и маме, с которыми мы отдыхаем на даче. Всем замечательного настроения. И просит поставить Канье Уэста, тут no cover, на седую ночь. Вот это интересный очень выбор, да. Был такой мем в интернете какое-то время, но у нас, к сожалению, ее нет, Оксана. Но выбор очень интересный, кидаю за него респект. Давайте зайдем в приложение. Там тоже есть приветики, да. Милашка пишет мне. Это не от меня, это так пользователи зовут. Доброго вечера, Глеб. Доброго вечера, милашка. Хочу передать привет своему Буке, мужу. Давай мириться, сколько можно злиться. Я ж тебя, дурака, все равно люблю. Ну, правильно, я тут не зря же разгоняю романтику-то за 2 часа до привет-приветов. Надо мириться, надо любить. Поддерживаю вас, милашка. И просит поставить песню Боярского «Спасибо за сына и за дочь». Там еще «Спасибо за ночь» было, да, мне кажется, это как-то связано. Привет, Бим! Передаю привет всей Казани, маме и бабушке. Включите песню «Малыш, руки вверх, пожалуйста». От Максима. От Максима. Максим нам пишет. Максим, по-моему, она есть. Да, если... По-моему, она точно есть, поэтому я ее поставлю. Ну что ж, друзья, сейчас я буду формировать плейлист. И снова к вам вернусь скоро. А сейчас пока небольшая рекламка, и потом будет «Hearts» «Wonderful Life». Замечательная песня.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Во время солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью. Такой эффект обусловлен удивительным совпадением. Диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Ну и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше. Поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Это совпадение пришлось именно на наше время. Луна постепенно удаляется от Земли. И спустя миллионы лет полное затмение уже нельзя будет увидеть.

0: примерно одинаковыми. Это совпадение пришлось именно на наше время. Луна постепенно удаляется от Земли. И спустя миллионы лет полное затмение уже нельзя будет увидеть.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс» ЖК «Малевич».
3: Представьте, ваш новый дом, где каждая комната наполнена воздухом и светом. Квартиры с панорамным остеклением в ЖК «Малевич». Потолки 3 метра, собственные террасы, кондиционер. До 30 июня скидки до 2,5 миллионов рублей. Количество квартир ограничено. ЖК «Малевич.рф».
4: Застройщик ООО «СЗ Инвест Ресурс Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Финансирование строительства АО «Банк Доморов». Расчет скидки выполнен на квартиру номер 72 стоимостью 23 495 250 рублей. Акция действует до момента продажи квартиры. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, плейлист практически забит до окончания часа, да, еще пару мест, наверное, найдем, вот, если будем торопиться. Руслан, с которым мы сегодня обсуждали игру на инструментах, да, большой всем привет передает, во-первых, и очень был бы признателен, если бы услышал короля и шута, горшка, короче говоря. Да, Руслан, в конце часа, скорее всего, залезет у нас горшок, так что без проблем, без проблем. Следующий у нас, кстати, Валерия будет часики. Итак, начинаем. Евгения пишет: передаю огромный привет своей любимой семье, а именно дочке Полине, которая сейчас гуляет с друзьями, дочке Лизуши, которая в лагерь Заречье, дорогому и любимому мужу Александру и нашей любимой собачке Бонечке. Ей 3 месяца. Ой, ты какая малютка. Всех горячо люблю, пишет Евгения. Включите, пожалуйста, песню «Комиссара, дрянь». Это название песен, да, если что. Поищу такую. «Комиссар» у нас есть, да, но конкретно эта песня скорее может не быть даже. Рой пишет: «Насте привет огромный». Какой-то Насте большой-большой привет от Роя. Насте, я думаю, что это вы слышите. Артур пишет: «Привет, Глеб. Привет, Бим. Люблю свою Заю». Артур Пирожков просит песню «Половинки», если можно. «Я в тебя верил с первого свободного микрофона», пишет Артур. «Спасибо вам большое, спасибо тебе большое, дружище». Очень приятно такие вещи всегда читать. Так, в Максе у нас вроде как бы все. Давайте перейдем в приложение, да? «Привет, Бим», «Привет Ильдару и Алсу», «У Васильева», «У Игоря и Гульнары». «Можно песню «Максим, знаешь ли ты»? Мы вас любим». От пользователя Игорь. Спасибо большое. Мы вас тоже любим, уважаемые слушатели. Максим, скорее всего, уже не влезется. Вот я так полагаю. Я тут раскидал песенки ваши, да? Распределил в порядке очереди. Скорее всего, уже не влезет. Но я, конечно, постараюсь. И вот еще приветик прилетел от Лилии Владимировны. «Поздравляем Игоря и Наталью с 30-летним юбилеем совместной жизни». Ух ты, это здорово. «Пусть в жизни будет мирное небо над головой и исполнение всех мечтаний». «Русский октаж» присоединяется к поздравлениям. Всех благ. Да, я тоже лично от себя поздравляю Игоря и Наталью. 30 лет – это очень серьезный, солидный срок. Тем более для таких вещей, как брак, да? И Юлия пишет: «Добрый вечер, Бимчик-любимчик. Хочу передать привет своему мужу Сереже. Он сейчас за рулем, работает. Любимый, очень сильно тебя люблю. Твоя Юлечек». Спасибо. Ох, да. Так, остальные приветики почитаю чуть-чуть попозже, господа. А сейчас пока Валерия, часики в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, буду торопиться, да, песенки заказывайте, некоторые по два раза пишут, и я все вижу, да, вот отвечаю вам по мере возможности. К сожалению, у нас уже весь час забит, вот прям под отвал, я не знаю, как еще сказать. Постараюсь подрезать некоторые песенки, да, чтобы еще какая-нибудь влезла, но, скорее всего, уже не получится, поэтому буду зачитывать ваши приветы, друзья. Большой привет девушке Оксане, пишет Александр. Александр, а где слова любви? А где признание в любви? Ну что ж вы как, просто привет. Но, тем не менее, Оксана, вам большой-большой привет Александр передает. Марсель пишет, салам всем особенный. А нет, салам всем! Особенный привет рэперу Исламу. Рэпер Ислам, вам большой-большой привет от Марселя. Лилечка пишет нам, привет, любимый Бим. Передаю привет мамулечке Татьяне, мужу Дамиру и подружке Дилярочке. Ой, какие эти суффиксы вот такие уменьшительно-ласкательные, они меня всегда умиляют. Алла Данилова нам пишет, добрый вечер, любимки. Можно передать привет? Да, конечно, можно. Мужу Максиму. Мы возле костра во дворе с колонкой Алисы и слушаем Бимушку. Даже фотографию прислала мне Алла Данилова. Очень такая прекрасная фотография. Атмосферная, я бы сказал, да? Хорошего вам отдыха, Алла Данилова. И вообще хорошего всем отдыха этим субботним вечером. И еще один приветик зачитаю из... Откуда это у нас? Из приложения... Передаем привет детям, педагогам, родителям, образцовой шоу-группе «Артес», город Волжск. Мы все большие молодцы, пишет Павел. Я не сомневаюсь, что вы большие молодцы, Павел, особенно педагоги, если детишки, родители. Ох, у меня похожая история, у меня младшая сестра. Не знаю, насколько похожа на вашу, но она у меня танцует, она у меня чемпион по бальным танцам и Татарстана, и даже на Россию выезжал несколько раз, все еще впереди, поэтому большой-большой привет образцовой шоу-группе «Артес» и от меня, и от Павла. А пока что Михаил Боярский для «Милашки» в эфире «Бим-радио».

подушка даже не снеглая. Я ее люблю.

0: хороший мальчик. Не пора спать. Не пора спать. Папа сказал идти спать. Да.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, ну что, друзья, на контрасте с предыдущей песней я тут басом заговорю. Было бы здорово, если бы тоже так умел разговаривать. Ну ладно. Рой пишет про Настеньку. Вот он хотел заказать очень сильно, хотел заказать песню про Настю, но у нас, к сожалению, уже в часик ничего не влезет. Но он передает следующие слова. «Настя, ты очень хорошая, прелесть моя. Надеюсь, Анастасия это слышит». Очень сильно надеюсь, что она это слышит. Такие теплые слова. Ну как, я так понимаю, когда уже все поняли, что час забился и песни больше не закажешь, все сразу поутихли и спокойненько сидят возле костров, просто ждут момента, да? Ну что, друзья, напомню, да, вот уже, хотя, конечно, уже 10 минут осталось до конца нашей программы, но на всякий случай, да, 7-92-72-42-102-8, Telegram Max, можем написать... приветы, пожелания свои, можете мне привет передать, ну и в приложении на сайте тоже можно закинуть пару слов. А пока что у нас капитан Джек для Натальи, да, вот она говорила, чтобы повеселее было, вот как раз таки сейчас повеселее будет. Потом у нас идет король и шут, и уже будет завершение часа, буду с вами прощаться, друзья.

0: Привет, приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы. Привет, приветов на БИМ-радио.
1: Ну что ж, друзья, под конец часа здесь Самир, легенда, появился вот в последний вагон. Он залетел с приветиком своим. «Привет, БИМ-радио», пишет Самир. «Я тут вернулся и хочу сказать, что я вас люблю. Вы мое любимое радио. Надеюсь, успею вы поставить мою песню. Дружище мой, любимый, к сожалению, уже нету здесь. Мы много уже песен не успели послушать, не влезли по времени, к сожалению. Но передам твой привет». Да, Самир передает привет маме, папе, всей Казани, радиоведущим всего отдела. Всего отдела. БИМ-болталки тоже в том числе и любимому городу Казани. Вот поставлю сейчас тебе сердечко, Самир. «Привет, Глеб, легенда», пишет. «Я не такая легенда, как ты, дружище. Даже рядом не стою». Хорошего тебе вечера, друзья. А, тебе вечера, друг, и хорошего вечера всем, друзья. Вот, у меня уже язык заплетается. Спасибо всем за сегодняшний вечер вообще. Был рад провести его с вами, познакомить вас с какими-то песенками. Вы меня тоже познакомили в этом часе с какими-то. Скоро увидимся, да, наверное, уже через неделю. В четверг, по-моему, надо проверить расписание. Да, с вами был Глеб Низовский, он же Глеб Смирнов. Всем хорошего вечера и до новых встреч, друзья.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

put your hands up. Put your hands up.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты. Танцевальные.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Песен еще не написано.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: и летние хиты на Бим-радио.
1: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.